Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей

0: крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» — «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
1: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
4: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону, и под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
4: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
4: it. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
4: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
4: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
4: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
5: Starting to develop and start again.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, И даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами, игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их.
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. А у меня сегодня в гостях музыковед, музыкальный просветитель, композитор, музыкант Анна Веленская. Аня, привет.
2: Привет, привет. Меня всегда смущает, когда часть моей идентификации ставит композитор, потому что я не считаю себя действующим композитором, но мне все равно приятно. Будем считать, что это были регалии.
1: Но при этом ты училась на композиторском факультете.
2: Ну, будем честными, я его забросила. Я проучилась 3 года и ушла из консерватории с позволения и одобрения моего прекрасного мастера, моего педагога Настасьи Алексеевны Хрущевой. Но в целом-то да, в целом-то да.

0: Мы сейчас находимся в Грузии, в городе Тбилиси. Расскажи, пожалуйста, свою историю, как ты здесь оказалась и как давно ты здесь.
1: Мы, как только началась война, уехали вместе с мужем где-то через неделю. Это тоже была такая непростая история, потому что я впала... Знаете, все по-разному реагируют на очень травматичные события, например, начало войны. У меня случилась реакция «замри», и я впала в сильное отторжение, отвержение. И вот мне казалось, что вот-вот сейчас все закончится, особенно если глаза закрыть руками. Вот, то потом откроешь такой раз, два, три, как в детстве в играх, и все закончилось, и все, и конец. И я очень прямо упиралась, что никуда я не поеду, и вообще у меня гастроли в Уфе. И я не могу не поехать в Уфу. Я помню, что у меня было даже такое предистерикозное состояние, можно даже сказать истерическое, что я прям такая, никуда я не поеду, Уфа, сейчас война закончится, нет, нет. Вот, ну, ничего этого не случилось, мы уехали, оказались здесь 2 марта, получается, и живем здесь. Планов дальнейших пока, ну, как сказать, они очень неясны, потому что если рассуждать из позиции силы, а не позиции страха, то нужно решить, что именно хочется делать и где именно хочется жить, какой есть план. В Тбилиси слишком хорошо для того, чтобы от него отказываться, но, возможно, нам придется поехать дальше, чтобы как-то решить проблему и с паспортами, и с чем-нибудь еще. В общем, жизнь неясна, непонятна. Но пока мы здесь, у меня в Тбилиси много друзей, много работы. Мы завели котов маленьких, которые родились в августе. И пока очень счастливо живем. Получается, что так.

0: Ань, скажи, как изменилась твоя повседневная жизнь и твоя рабочая жизнь? Может быть, ты можешь рассказать о своем укладе жизни год назад и сравнить его с сегодняшним?
1: Этот вопрос можно поделить на два, потому что рабочая жизнь и какая-то внутриэмоциональная жизнь, я их по-разному оцениваю, но начну с рабочей, потому что это действительно интересный вопрос. Он связан и с организацией жизни, и с финансами, и с внутренними кризисами, потому что в целом начать работать, продолжать делать то, что ты делал в другой стране, это, конечно... Ну, это... Никогда бы не подумала, что у меня будет такой опыт. Я его никогда не хотела. И он... Как? Это меня удивило. Да, война, помимо того, что она у многих забрала там

0: жизнь, дома и старый уклад жизни, вот у меня, получается, по сравнению с этим забрала не так много, но кое-что забрала. Например, мое шоу, по которому я очень скучаю, и которого больше никогда не будет, которое мы делали с Warner Music Russia, которое больше нету в In Russia. Вот, и, а так, да, это было действительно хорошо, я очень по этому скучаю, когда кто-то меня что-то спрашивает, упоминает, я такая, да, ведь мы только начали делать такое хорошее дело, где я музыковедчески опрашивала рэперов и современных исполнителей о том, как они пишут музыку, и рассказывала им, где у них субдоминанта, и это было большой отдушиной. А так я еще читала лекции, все верно, у меня было много работы, и я очень этим и гордилась, и радовалась, и жила. И когда я приехала сюда, мне казалось, что такого уже не будет, и что мне нужно, например, будет давать уроки музыки. Но так не случилось. Как только я приехала, решилась написать об этом в Инстаграме, мне тут же написали разные ребята, в том числе сами резиденты, с которыми мы до сих пор делаем лекции. И вот я начала их, собственно, читать. Поэтому сейчас моя работа состоит из, получается, трех частей. Это я читаю лекции. Это... Я занимаюсь со своими студентами тем, как читать лекции им, не только музыкантами, это очень разные люди. И третье, это я работаю в школе с детками, которые только-только-только переехали, им нужно социализироваться, и мы занимаемся музыкой. Вот, я живу в Кикете. Вот. Ну, а что еще? Ну,
1: а какие-то, не знаю, вот как раз бытовые эмоциональные перемены?
0: Бытовые, вот здесь ужасно интересно, и трудно так это сформулировать, чтобы это не звучало превратно, но на самом деле 2022 год, он был, конечно, он мне очень многое дал, потому что... Сейчас как? Блин, это такое какое-то личное... В общем, мне до 22-го года казалось внутренне, что мир, он идет, развивается вперед, идет все лучше и лучше, становится лучше и лучше, и что в целом мир — это история про гору, в которую все всходят. Я просто 98-го года рождения, и выросла я в нулевые годы. И мои школьные годы пришлись как раз на, вот знаете, 2012-13, помните, как было хорошо? И вот и я воспитана и выросла в атмосфере, что вот, Россия — прекрасная страна, действительно страна возможностей, что сейчас будет вся эта евроинтеграция, что и то, и все, и это, и то, и третье, десятое. Мы с мамой много ездили в Европу, мы жили в Петербурге, поэтому до Финляндии 5 часов на автобусе тоже мне, значит, расстояние. Очень многое чего повидала, мама меня повозила прям везде-везде-везде, все показала. И у меня было поэтому еще и такое взросленное требование к себе, что мир идет и становится все лучше и лучше, я тоже должна становиться все лучше и лучше, чтобы дать этому миру то, чего он хочет. Именно восхождение к совершенству, демократии, ценности человеческой жизни, свободе и всему остальному. У меня были к себе высокие требования. А вот в 22-м году для меня это было большим потрясением. Это, возможно, даже такая, знаете, позиция немножко... ситуация инфантильная, то есть я действительно не очень хотела замечать, что мир не всегда идет только вперед, а что все, знаете, все не так однозначно, вот. И когда началась такая полномасштабная война, это стало большим шоком, и меня попустило. Я такая, ого, а мир-то это, И в итоге сейчас это все превратилось в то, что я сейчас занимаюсь своей внутренней жизнью совершенно не так, как раньше. То есть я себе, слушайте, не только я, да, и мой прекрасный психотерапевт вместе со мной, наблюдая за этим всем, я могу проводить день в видеоигре. Я могу проводить день, рисуя гуашью на огромном холсте, всякую чушь. Я могу проводить день... просто гладя котов, сидя на балконе, сходив погулять, слушая какую-то новую музыку, безотносительно того, нужно мне ее изучать по работе или нет, или изучая какие-то вещи, которые не связаны с моей профессией. Я такая, ох ты, я как будто себе этого очень не разрешала. То есть вот есть у меня дело, есть у меня миссия, есть у меня моя жизнь, а сейчас вот как бы этого всего нету, зато есть вот эта рефлексия, что есть мои ценности, а что теперь для меня мир, а где я в нем. И на самом деле работы-то действительно стало меньше. Да, вот когда в Москве куча разъездов и все остальное, и какой-то график, ну, Москва еще немножко обязывает, да, так сказать, направляет тебя в это русло. Тбилиси — это город гораздо больше рефлексии, легкости, уверенности и какой-то безопасности такой вот, как будто тебе все можно делать, и ты все равно будешь накормлен, не знаю, сыт, обут, одет, и все у тебя будет хорошо, воздух только подхватывает тебя и несет в легкость. Поэтому да, для меня это история про узнавание себя заново в новых обстоятельствах. Мне в этом плане, заканчивая свою мысль, мне очень понравилась одна мысль Дмитрия Быкова, которую он высказал в своем интервью, что вынужденная миграция, именно вынужденная, это такое второе рождение, когда ты очень как, не думал и не гадал, что тебе придется оказаться где-то, кроме родной утробы, которую, как скажем, тебе не приходило в голову подвергнуть критике и сомнению, а ты, как бы тебя рождает жизнь куда-то еще, и ты такой беспомощный младенец, но при этом твоя жизнь в какой-то мере действительно начинается заново. Опять же, это история только про вынужденную миграцию, не там, где ты выбирал ее и выбирал страну и уехал по любви, а именно история, что «О, где это я оказался?». Поэтому я действительно чувствую, что моя жизнь началась заново, и несмотря на войну и все остальное, моя личная жизнь, именно вот моя, вот я себе нравлюсь, я чувствую, что я прохожу нужные этапы.
1: Немного о городе. Расскажи о своих любимых местах в Тбилиси. Как проводишь время? Гуляешь с музыкой в ушах? Или ты любишь ходить по барам? Как ты, не знаю, справлялась тут со стрессом? Немного говорю о том, что ты рисуешь гуашь и так далее. Ну, может, как...
0: Я сижу дома. Мы с мужем живем в районе Ваке и сидим дома. Наш дом стал центром притяжения для наших друзей. Мы сидим дома, и наши друзья приходят к нам домой. Работаем мы дома, записываем видео, бесконечно размышляем. Мы дома. Я иногда гуляю в парке в Ваке, но это недостаточно часто, чтобы сказать, что я в нем постоянно гуляю. Вот, как сказать, ну, иногда потом по работе или в гости, конечно же, выезжаю в город. Если честно, я его неплохо знаю, я уже бывала в Тбилиси до 22-го года. Но как, ну что, каждый раз, когда я оказываюсь в каком-то новом для себя районе, я говорю себе: вау, как невероятно здорово, я обязательно буду просыпаться в 6 утра, ехать в городе, а завтракать каждый раз в новом месте, гулять, изучать его. И это, конечно же, не происходит. Вот, поэтому как, по барам я не хожу, не моя история, я не пью алкоголь. Ну, а вот мой муж Женя, он пьет алкоголь, и пьет его дома. Вот, мы дикие интроверты. Собственно говоря, это не новость. Мы примерно так же проводили время в Москве. Я приехала в Москву незадолго до войны. Я там только полгода успела прожить вместе с Женей. И как бы сказать, чтобы я в Москве куда-то прям сильно ходила, тоже нельзя. Вот. До этого я прожила какое-то количество месяцев в деревне в Ленобласти, и сказать, чтобы я куда-то уезжала из нее, нельзя. Я не гулёна. Вот. Если я хочу разгрузиться, я уезжаю в поездку, где-то там гуляю, потом возвращаюсь, чтобы сидеть дома. Вот, поэтому буду честной. Нигде я особо не бываю. Музыку в наушниках не слушаю, дома слушаю с колонок.
1: Здорово.
0: Спасибо, что оцениваешь это как здорово. Для меня это очень важная часть моего образа жизни, но каждый раз я смущаюсь, когда от меня ждут любимых мест. Я такая, ну вот, знаете, дом, очень люблю дом.
1: В таком случае ты перевезла с собой много вещей, чтобы у тебя было чувство дома. Это вопрос про чемоданы. Сколько ты с собой взяла чемоданов вещей? Как выглядит твой багаж? Или, может, ты что-то потом еще доперевозила сюда?
0: Конечно. Значит, мы уехали с одним чемоданом на двоих вместе с моим прекрасным Женей. И у нас было по рюкзаку. Там были всякие носки, майки, рекордер, камера, штатив, если не ошибаюсь. Да, ну, то есть вещи первой необходимости. Ноутбуки, зарядки. Я схватила книжку маленькую про Radiohead, которую мне на последней питерской лекции подарил один из слушателей. Я не знаю, как его зовут, очень молодой парнишка. А Женя прихватил книгу Настасьи Хрущевой «Русские тупики». Вот, она теперь лежит у нас на полочке. Все. А потом мы, да, действительно привозили вещи, потому что есть, знаете, автобусы, которые планируются как пассажирские, но их используют для перевозки вещей из России в Грузию. И вот мы привезли вещи, даже телевизор перевезли. Да, да, да. Причем это был, да, его заколачивали в фанеру с одеялом внутри. Замечательно довезли, но нас немножко напугало и напрягло то, что когда вещи с коробками вносили в квартиру, вот, рабочие спросили, а это что такое большое? Женщина, это телевизор. Они такие, да? Ну да, вы что думали? А мы думали, это крышка от бампера или от капота. Мы такие, а как вы ее несли? Как крышку от капота? Они такие, да, нормально мы ее несли. Ну и в итоге все оказалось хорошо, да. Ну вот видите, оказывается, люди возят и такое.
1: Ничего себе. А немножко о творческих, профессиональных планах, перспективах. Есть ли у тебя какие-то задачи в сторону того, что раз ты уехала из России, может, у тебя есть какие-то планы насчет того, чтобы читать лекции на английском языке?
0: Ну да, меня позвали в пару мест, я подумала, почему нет. Вот, этого еще пока не состоялось, и у нас не назначены даты, поэтому говорить об этом нечего. Но в целом есть такая опция, я не вижу в этом ничего страшного. Я нормально владею английским. Я тут стала замечать, что очень мало людей могут про себя сказать, я хорошо владею английским. Но при этом, если они оказываются в англоязычной компании, они отлично разговаривают через минут пять. И ты после этого думаешь, а что такое, почему? А у нас есть какой-то комплекс, что, знаете, постоянно реклама на Ютубе вылезает, еще что-нибудь. Вот, изучите английский, учите английский. И, наверное, люди думают, что выучить английский — это говорить как британцы и использовать большое количество синонимов. А так как мы нормально слушаем англоязычный контент на фоне, значит, мне кажется, вот могу про себя сказать, что хорошо владею английским. По крайней мере, пошутить на английском смогу, так что все, что еще для счастья надо. Творческие и рабочие планы, как, не знаю, мне нравится просто делать то, что я делаю. В целом, жизнь всегда предоставляет для этого возможности. Я очень сильно увлечена моим курсом для лекторов, и моим, и Жениным, мы вместе его делаем. И пока, на самом деле, вот у меня поиски в таком педагогическом ключе идут. А так, блин, столько вокруг всего. То есть идешь, а там, в школу нужно преподавать, а там вот лекцию нужно, а тут благотворительное мероприятие, а тут это нужно, а тут то. И, ну, как бы, я плыву по течению, я так прям скажу. У меня скорее есть план не работать много, потому что я теперь избалованная, и мне очень понравилось ощущение, что ты не работаешь много, мир не улучшается, соответственно, и тебе не нужно успеть чего-нибудь там к 30, да, вот есть у нас у всех вот эта история, да, а потом к 40, а потом к 50. Не-не-не-не-не, все, меня полностью отпустило. Как идет? Без плана.
1: Были ли у тебя когда-нибудь проблемы с тем, что тебя отказывали в работе, или, может, сначала анонсировали твою лекцию, она отменялась из-за того, что ты из России?
0: Нет.
1: Ты с таким не сталкивалась?
0: Нет. Сейчас я судорожно роюсь в голове. Нет, совершенно точно нет. Если честно, я здесь... Я вообще не сталкиваюсь ни с какой, ну, естественно, ни отменой русской культуры, ни с какой-либо дискриминацией по национальному признаку. Плюс я в городе пользуюсь только грузинским языком, и поэтому не сталкиваюсь, возможно, еще не как моя национальность или такая принадлежность, или паспорт, гражданство, они не очень-то и бросаются в глаза. Поэтому я не очень понимаю, скажем, даже когда я вижу комментарии в ТикТоке или в Ютубе, они так сильно различаются с тем, что я вижу в реальности, что я прям, ну вот, не знаю, что об этом и думать. Не было такого.
1: А как давно ты учишь грузинский язык?
0: Я учила с марта по август, а потом чего-то я уезжала, вернулась, как-то там заленилась, а потом обнаружила, что мне, в принципе, очень хватает этого полузнания для того, чтобы изъясняться. У меня несколько снизилась мотивация, другие дела появились. Но я планирую возобновить, конечно, восхитительный язык.

0: Следующий вопрос возник после прочтения твоего поста в Инстаграме. Твои размышления об опере Глинки Иван Сусанин.
1: Да!
0: Вопрос такой. Ага. Может быть, ты можешь привести еще какие-нибудь музыкальные примеры, которые... сюжетные, получается, примеры, которые обычно нами воспринимаются как хорошие, нормальные, правильные, а в сегодняшних реалиях они выглядят немножко неправильными, страшными, и непонятно, как смотреть их из сегодняшнего дня и из сегодняшней ситуации. Допустим, в опере «Жизнь за царя», в той же самой, Иван Сусанин представлен как такой, как такая великая личность, мученик, а поляки представлены как зло. Может, ты можешь поделиться какими-то еще своими мыслями, может, у тебя в голове сейчас всплывут другие сюжеты, которые, возможно, сегодня следует немного переосмыслить.
1: Потрясающий вопрос. Сейчас пороюсь в своей голове, что у меня на этот счет есть. Да, действительно, у меня случилась такая история. В этом плане я стала вот пересматривать русские оперы как такое большое литературно-музыкальное свидетельство вот чего происходило. Вспоминать, что я чувствовала, когда я слушала их, когда мы их проходили, это разные чувства, и когда я слушала их впоследствии сама, и что я об этом думаю сейчас. Про Ивана Сусанина мы вот в пятерке моих любимых опер. Я в целом не очень люблю этот жанр, но Ивана Сусанина я смотрела несколько раз вживую в Мариинке, знаю наизусть, и там сижу, подпеваю, как на рок-концерте. Плачу обязательно. Меня это очень глубоко трогает. Это светлая история, на самом деле. Она для меня про наивность, про любовь, про... Ну, это сказка, конечно, да, вот чудесно. Я не чувствую прилива патриотизма в конце, ни на «Славься», ни еще где-то, но вот именно чувствую как это, причастность к чему-то чистому и невинному. И вот я стала, значит, об этом думать и действительно поняла, что это произведение пропагандистское, что не делает этого ни в коем случае плохим, не умаляет этого качества, но надо как-то же об этом, получается, говорить. Ну, что это такое? Значит, вот у нас есть хороший Иван Сусанин и очень плохие поляки, которые изображены довольно как пародийно, а при этом устрашающе. То есть это такие прямо вот неживые, расчеловеченные люди. Они скандируют хором в унисон. То есть они действительно не представляют каждую из себя личность. Может быть, это оно так и было. Но это такая метафора в лоб, и она так связана с национальным. То есть это именно не какие-то, не знаю, там, польские войны, это именно поляки, и вот у нас польский акт, они танцуют свои польские танцы. Вот. И я такая думаю, ух, как-то это действительно странновато. Окей, хорошо, смотрим дальше. Хорошо, Ленинградская симфония Шостаковича, моего самого любимого композитора, которого я вдоль и поперек знаю, которого была влюблена все годы, и он никогда там, чтобы я о нем не узнавала, там, из каких-нибудь высказываний Ствольска или еще чего-нибудь, и мне никогда не портилось отношение к Шостаковичу. И вот седьмая симфония, Ленинградская, то великая произведение, как я штампами заговорила, это великое, потрясающее произведение величайшего, знаменитого, талантливого композитора, шедевр мировой культуры и так далее. Ну, вы поняли. Так-то вот это... там такая идея, что в первой части симфонии, где должна показаться первая тема, контрастная ей вторая, а потом они должны начаться смешиваться и развиваться, вместо этого смешивания и развития, которое называется разработка, там начинается эпизод. То есть полностью другая третья музыка, та самая пум-пум-пум-пум-пум, тема фашистского нашествия. И сама форма вот эта вот, когда мы ждем определенный раздел, а вместо него в музыку врывается, нарушает ее такой вот жестокий, непонятный раздел, очень такой сухой, вот это просто удивительная находка в форме. То есть он прям формой показал смысл. Это же вообще не аккордом, не мелодией, а формой показать смысл — это мастерство. Но, по сути, это тоже как бы произведение, которое, как мне кажется, надо подавать детям гораздо более лично, как историю одного человека. А там это все-таки история, что вот есть народ, а есть фашисты. Может быть, опять же, оно так и было. Но сейчас я уже думаю о том, что любое обобщение, любая идеализация, любое расчеловечивание ведут к когнитивным ошибкам. То есть нужно конкретно, если уж показывать, да, то показывать личную историю одного человека. Вот как дневник Тани Савичевой, да, показывают и детям, и взрослым. Это история одной девочки. А история, что есть некие обезличенные фашисты, которые идут и наступают, да, и дальше уже каждая сторона говорит, кого мочить, этих и этих, и даются такие, да, расчеловечивающие названия. Это неправильно, вот. И мне стало это казаться прям совсем неправильным. То есть Шостакович-то все написал правильно, а вот рассказывать детям о том, что есть хорошие, а есть плохие, нечеловечные и абсолютно такая вот неживая масса идущая, это тоже неправильно, потому что надо показывать тогда, что это за люди, в чем история этого фашиста, что у него в голове, а почему он таков. То есть чтобы показывать, что мир сложен, он состоит из отдельных людей, а не конкретных народов, народных масс, каких-то еще чего-то. В общем, к индивидуализму это должно быть ближе. Вот такие у меня возникают мысли. Это так, навскидку.
0: А скажи тогда, считаешь ли ты справедливым или обоснованным на данный момент то, что не во всех, в некоторых оперных театрах мира отменяют, запрещают оперы русских композиторов?
1: Да где такое? Почему? Не знаю, я была...
0: Например, в Литве, в Вильнюсе, оперный театр заявил, что они снимают все русские названия.
1: Хорошо, это Прибалтика, а в Центральной Европе?
0: В основном, нет, но все равно эти случаи есть, и считаешь ли обоснованным?
1: Мне надо изучить, я не видела этих случаев, я их не встречала. Я была 2 недели назад во Франции, все там, как это, вот у них центр Стравинского, вот центр Шостаковича, вот все идет. Потом вчера я видела в «Дожде» в репортаже, по-моему, Екатерины Катрикадзе или еще кого-то, отрывок из интервью немецкого политика, женщины, которая как бы, она жарко говорит о том, что если Путин думает, что он сейчас отберет у меня Чехова, то он ошибается. То есть, и это очень тоже личная история, что это как бы мое, это искусство, поэтому оно вот тут в моей жизни играет роль. Это тоже история про человека, а не про массу. По поводу стран Прибалтики, да, я не знаю, о какой ситуации ты говоришь, мне надо ее изучить, я ничего не могу про нее сказать, но могу лишь предположить, что действительно я почему-то внутренне, ну, как сказать, я принимаю и понимаю чувства прибалтов, которые считают себя оккупированными, что они были оккупированы Советским Союзом, они, то есть их заставили жить не так, как они хотят, развиваться не так, как они хотят, когда они сейчас видят, что Россия пытается сделать то же самое с Украиной, им это очень больно отзываются, им они чувствуют обиду, боль и желание показать это как можно больше, и, в принципе, они чувствуют себя израненными. Поэтому это не вызывает у меня плохих чувств, я отношусь к этому с пониманием. Это ни в коем случае, это вообще не навсегда. Слушайте, ну вот, ну какая... Ай, хорошо, ну вот Рихард Штраус, все такие, как говорил Заратустра, ха-ха-ха, как здорово, какая прекрасная музыка, Кубрик, очень хорошо, там, не знаю, что, где, когда, взяли на заставку. По-по-по-по-по. Вот это вот. И никто как-то и не... Это все с пониманием относятся к его любовному письму Гитлеру. И как-то и вот, и где он? Мой дорогой фюрер, да вы не подумайте, пожалуйста, что я против убийства евреев. Ну что вы? Ну это как-то... Ну ладно, я сейчас немножко утрирую, там не было конкретно таких слов. Но сам посыл письма, он леденит душу. То есть вот когда мы его читаем, или когда я показываю его своим слушателям, все сидят с серыми лицами. Ну то есть прямо это, у людей меняются лица. Это, ну это как бы, знаете, это переходит грань «точно нельзя». Вот ты просто чувствуешь такой, этого не может быть, я не хочу это видеть, это точно нельзя. И никак, мы же разделяем эту историю. Мы в какой-то момент искусство, когда оно уже сотворено, оно отделяется от автора. Мне кажется, оно отделяется весьма сразу, но уж после его смерти. Ну что, а Вагнер? Ну, короче говоря, у многих композиторов есть грехи. У кого-то они личные, например, у Прокофьева с Линой Кодиной, когда он знал, что если они разведутся, она окажется в лагере, и так оно и оказалось, хотя она мать его 2 детей, и он ничего не сделал по этому поводу. У кого-то есть более, скажем, масштабные грехи, например, у Вагнера с его еврейством в музыке, прекрасной статьей и вообще чудесными высказываниями, я говорю в кавычках. А у кого-то совсем, вот как у Штрауса с его письмом, но... То, что они написали, это уже не их. они уже умерли, они уже все сделали. Это живет без них. Если правильно это подавать, если не использовать в пропагандистских целях эту музыку, с чего бы ее запрещать? Поэтому нет, я не думаю, что есть запрет русской культуры. Я вижу, что, в общем, стараюсь следить как могу. Случаев, которые бы меня свидетельствовали для меня, что есть такая отмена, не встретила.
0: Это насчет произведений и композиторов, а насчет отмены гастролей российских коллективов и российских артистов.
1: Значит, конкретно. Что я знаю по поводу отмены российских коллективов и российских артистов? Наверное, тоже, опять же, знаю не все. Мне нужно... Ты бы сказала, я бы ресерчик провела, ничего не предупредил. Но Денис Мацуев. Ну, Денис Мацуев поддерживал Нексию Крым, поддерживал Путина. Это скорее больше не история как бы отмены русской культуры, а это в целом cancel culture. То есть человек сделал что-то очень сильно социально неодобряемое. И да, здесь можно бесконечно рассуждать по поводу свободы слова, не свободы слова, по поводу вот чего-то такого, но так как его, как мир, мне кажется, в целом после 20 века напуган и напряжен. И это случился рецидив. Мир понимал, понимает, что тогда не сделал достаточно, не говорил, а-та-та, нельзя, так, стоп, вот здесь мы останавливаемся и никак это не поддерживаем и всячески показываем свои чувства по этому поводу. Так что это, свобода слова-то тоже в начале 20 века как-то, может быть, было и многовато, да, думает мир. Потом там Валерий Гергиев. Ну, вот, поддерживает Путина. А там Анна Нетребко. Очень милое высказывание у нее было, что, ну, вы знаете, я же как-то... А, нет, она сказала, да, я хочу усидеть на двух стульях. А если бы был третий, я бы хотела усидеть на трех. Вот, и это довольно честно и хорошо. Почему нет? У человека такая позиция. А тем людям это не подходит. Это их дом. У них такая политика. Они не хотят. То есть их суверенитет заключается в том, что на своей территории они не допускают те высказывания, то, что им вредит. А то, что они делают на своей территории, уф. Как? Это их право. Поэтому, вот такие у меня есть знания по поводу отмены артистов. Про коллективы не знаю.
0: А если мы возьмем в пример, не знаю, историю с Туганом Сахиевым, который...
1: Не знаю, расскажи.
0: Да,
1: я не знаю эту историю.
0: Немножко расскажу. Значит, в марте он одновременно работал в Большом театре, был главным дирижером, и оркестром в Тулузе руководил уже много лет. И мэрия Тулузы сказала, ну, после начала войны сказала Сахиеву, чтобы он как-то высказался и принял решение, то есть оставаться ему там или нет. А Сахиев сказал, что культура находится вне политики, и ушел с поста дирижера в Тулузе и с поста дирижера Большого театра. После этого куда-то уехал, мне кажется, в деревню, в России где-то сидел. Сидел в хорошем смысле. Надо сейчас уточнять.
1: Хорошо сидел в России.
0: Вот, но, тем не менее, на самом деле, сейчас больше никаких высказываний не было официальных. У него с ноября в Германии довольно насыщенная концертная деятельность. То есть он как приглашенный дирижер, он там сейчас выступает. Но все равно вот эта история про то, что ему мэрия Тулузы сказала, то, что он должен как-то высказаться, чтобы продолжить работать и руководить этим оркестром.
1: Ты хочешь мое мнение на этот счет?
0: Да.
1: Да я поддерживаю такое, ну, в смысле, как сказать, сейчас я сформулирую. У меня первая реакция всегда эмоциональная, вторая рациональная. Ну, то есть это уже усилие воли сделать вторую, но первая, это у меня всегда, знаете, наверное, как у всех, да, то есть просто да и просто нет. То есть, условно, откликается, не откликается. Это как когда ты пишешь музыку, ты тоже написал так, такой да или нет, и не можешь объяснить себе, почему вот сейчас там оно да, а сейчас оно не подходит. Ну, как я была так изранена и так мониторила и обновляла бесконечно страницы людей, чтобы там, людей, за которыми я следила, чтобы увидеть, что они высказались против войны. И я понимаю, почему это важно для меня, почему это важно для украинцев, почему это важно для мира. Ты, нанимая человека на работу, делая его своим представителем, дирижер — это все-таки управленческая должность. Да, он управляет музыкантами, но он лицо, он есть в афише, он представляет театр или филармонию, да, любое учреждение. И вот делая человека своим представителем, ты должен очень хорошо понимать, а если это важно для тебя, что он разделяет твои ценности. А это может, если он их не разделяет, то это твое право иметь с ним дело или не иметь с ним дело. Здесь немножко сложное поле, потому что ну, хочется сравнить это тогда, какую-нибудь неудобную аналогию провести, не знаю, с Советским Союзом или с современной Россией. Мне не приходит такой аналогии. Хотя можно, да, можно да, сказать, что получается, если в России не поддерживаешь российское правительство, то тебя увольняют, и это всеми воспринимается как нехорошо. Но вот, ну, мне здесь сложно. То есть, видишь, мне нужно поразмышлять об этом рационально. Я понимаю, какая там возникает ошибка и где здесь нужно размышлять, и какую нить развязывать. То есть, до какой степени мы за свободу слова или до какой степени мы за свободу слова, если это слово противоречит нашему. То есть, здесь есть о чем поразмышлять. Но вот первая реакция у меня, конечно, такая, что, ну, все-таки, ну, на двух стульях не получится. Ну, то есть, ну, оно бы и не получилось, и ни у кого не получится, и вообще... Никто сейчас такого не примет.
0: Ну, мне кажется, получилось у Теодора Курензиса немножко, потому что он продолжает... Сейчас будет вопрос
1: да,
0: про
1: Теодора. Это интересно, да, да.
0: Он продолжает... То есть он до сих пор базируется в Доме радио в Санкт-Петербурге и дает концерты там, дает концерты в России, и при этом дает много концертов за рубежом.
1: Я думала про это позавчера. Мне Курензис отчаянно не приходил в голову. Я почему-то о нем не вспоминала все время, как началась война. Ну, то есть, я как сказать, он всплывал в разговоре, а у меня Курензис в голове, несмотря на то, что я его там видела вживую, он выстроил такой образ, или я его так чувствую, или я навешиваю на него такие смыслы. Он для меня, конечно, мифологическая фигура. Он, конечно, не существует. Он голограмма. То есть, притом я даже более чем уверена, что у меня есть такие люди на примете, что если бы я с ним именно пообщалась, как мы с тобой сейчас сидим напротив друг друга, это ощущение бы не ушло. У меня есть, кстати, люди, которые...
0: Он очень странно разговаривает, потому что...
1: Нет, я была на их беседе живой с Антоном Бутаговым, пианистом. Вот, и, короче говоря, да, действительно, он странно разговаривает, но я имею в виду, как мастер, он для меня находится где-то вот, скажем, за той гранью, где я могу включать только эмоциональное восприятие. У меня такое, допустим, и с Шостаковичем. То есть я, моя душа настолько отзывается, что просто когда я прошу включиться мозг, он не хочет. Вот, потому что он такой говорит, ты знаешь, у меня случайно может порушиться тут такое магическое, давай-ка я не буду. И вот, и я прям не могу себя заставить. Поэтому, видишь, не знаю, да. Действительно непонятно и странно. То есть как, у каждого своя ситуация. Надо смотреть, чего, как сказал, почему здесь остался, а была ли поднята тема, а где, на каком финансировании. Потому что, понимаешь, одно дело, если ты служишь в каком-нибудь театре на ставке или берешь президентский грант, или еще что-то, ты на обеспечение государства. Другое дело, если ты пошел в бар, сделал платные билеты, или там снял филармонию, хорошо, да, то есть надо смотреть. И ты по законам капитализма заработал денег. Хорошо, одно дело, когда ты работаешь, вот ты говоришь, да, там, дирижером в Тулузской филармонии, я правильно помню? Вот, другое дело, когда ты едешь, снимаешь зал Тулузской филармонии и говоришь, у меня здесь частное мероприятие. И в этот момент ты выступаешь не как представитель театра, а как делец, да, как бизнесмен. Ну, по сути, это так оно и есть. То есть, видишь, это тонкие моменты, которые надо рассматривать. Я посижу и поищу эту информацию.

0: в одном из предыдущих своих интервью ты говорил о том, что считаешь обоснованным высокие цены на билеты Курензиса.
1: Да.
0: Но они в разы выше, чем на все остальные, ну, в остальные коллективы. То есть там оркестр там Плетнева, Спивакова. Творчество Курензиса получается немножко недоступно.
1: Элитарное.
0: Потому что, если сравнить с ситуацией, которая происходит в Европе, там даже его, на его на концерты нету таких цен, как в Москве. То есть это какой-то такой пиар-ход, но насколько он полезен и важен для, для, не знаю, ведь музыка это музыкальное просветительство, то есть оно должно
1: ты
0: быть
1: доступно
0: для всех, а в итоге...
1: Кто сказал?
0: Ну, то есть ты считаешь, что нет?
1: Нет, я такого не говорила. Мне интересно, почему ты считаешь, что да. Или нет. Давай вместе бы ты покумекаем над этим сейчас. Я тоже скажу, что я думаю. Мне надо тоже собрать это в голове.
0: Ну, потому что ты как раз говорил о том, то, что композитор пишет произведение, и оно уже не имеет к нему отношения. Это он как бы подарил его людям. Оно уже живет без него.
1: Все верно.
0: И, соответственно,
1: он
0: произведение искусства...
1: получает за него деньги, а потом он умер, 75 лет, и все. И тогда оно уже вообще ничьё, и даже не его родственников.
0: Да, и, соответственно, такая позиция, что вообще искусство, ну, мне кажется, это такая главная задача, должно быть доступно для всех, потому что что вообще есть человек без культуры, искусства и так далее?
1: Я полностью с тобой согласна, но как это хитро, да? Я полностью с тобой согласна, но с парой оговорок. Вот я хитрушка-то, конечно, а? Значит, у меня такое видение происходящего. Вот композитор, дирижер или какой-либо артист выпускает продукт. Это искусство, оно, конечно же, должно быть доступно, но, во-первых, он должен получить за нее денег как можно больше. Художник не должен быть голодный. Каждый должен получить по своим, скажем, надобностям и по тому, как именно это продается. Поэтому я на самом... То есть в этом плане у меня даже есть боль, связанная с устройством Союза композиторов в Советском Союзе, потому что оно выбросило что академических композиторов, что музыковедов из рыночной обоймы. И когда случился 91-й год... После этого, где музыковеды, где они? Ой, где они? Может быть, они здесь, может быть, они здесь. А они сидят в архиве, потому что это не рыночная профессия. То есть я имею в виду сейчас очень не всех, конечно. Я говорю, скажем, об образе, который в целом складывается. Так-то просто каждый из них вынужден выгрызать себе путь сильно больше и больнее, чем как если бы это была профессия, которая несколько поколений рыночной экономики прошла. А вот, значит, вот композитор написал произведение, получил за него денег в любые времена. И Бетховен, и Моцарт так делали. Он получает отчисления от того, что его перепечатывают в хороших ситуациях. И то получает, и все получает. В общем, и потом он умирает, прожив жизнь, надеюсь, безбедно, и даже, может быть, и в роскоши, в зависимости от того, сколько наработал и сколько, скажем, получил от мира. Ну вот у всех разные в этом плане, мне кажется, судьбы и взаимоотношения с деньгами. Тоже, раз уж Вагнера вспомнили, сразу смешно стало, когда я как хорошо шиковал товарищ. И правильно, пускай. То, что Шуберт умер так рано, это же тоже отчасти из-за того, что он был бедный. Я когда думаю, у меня слезы наворачиваются. Он же был бедный и голодный. Как хочется, что, ну, несмотря на то, что на портретах он полноват. Но, по сути, если бы у него было гораздо, ну, лучше качество жизни, если бы кто-то нормально взял, дал ему много денег и отправил бы его поправить здоровье, и, ну, снял бы ему квартиру, то мы бы получили и 12-ю, и 15-ю, может быть, 16-ю симфонию, может, мы вообще бы по-другому жили сейчас. Так вот, Курензис выпускает свою музыку, играет на концерте, ему нужно оплачивать музыкантов, которые репетируют больше, чем музыканты Плетнева. Я не проверяла точно по цифрам, но судя по тому, как устроена, скажем, среднестатистическая репетиция или оркестровая сессия в Государственном театре и у Курензиса, я делаю вывод, что Курензис с оркестром репетирует больше. Вот, ему нужно это оплачивать, поддерживать этот уровень. Ему нужно самому там жить, как он хочет. Да? Вот каждый из нас имеет право жить вот так, как он хочет. Не все из нас хотят роскоши. У каждого роскошь по-своему проявляется. У кого-то телефон дорогой, а еда дешевая. У кого-то еда дорогая, а телефона нет. Да? То есть кому что хочется. Может, у него свои потребности. Я к этому очень уважительно отношусь. И потом, ну вот смотри, ты говоришь, искусство должно быть доступным. Ну, я очень рада. Кто-то увидит Курензиса с первого ряда, кто-то с хоров. да, я имею в виду там Петербургскую филармонию, например, я точно, вот сейчас визуально пытаюсь вспомнить, я видела там моих однокурсников. Там точно можно было пройти по студенческому. А кто-то послушает Курензиса в интернете. Понимаешь, одно дело, если бы Курензис сказал, меня, мой оркестр, можно послушать только вживую, только за 100 тысяч рублей. Тут я бы сказала, господи, боже мой, какой кошмар, какая снобистская позиция. Но я бы, это была первая эмоциональная реакция, дальше, возможно, я бы приубавила свой пыл, потому что все-таки, ну, капитализм, что, кто как хочет, так и делает. А другое дело, что, ну, не знаю, я вот как-то нормально не видела этого прекрасного Курензиса, сколько, год с ли, полтора года. А на Spotify он со мной. Ну, как бы, ну, а что, я ничего ему не плачу. Ну, по Spotify плачу, хорошо, ну, в целом-то... Не знаю, как-то бесплатно его получаю. И ничего, ты знаешь, ничего.

0: После переезда и после начала войны стал ли ты слушать какую-то другую музыку? Может, у тебя внутри какая-то новая потребность, что вдруг ты неожиданно для себя начала слушать рэп или что-нибудь такое? Может, изменились немножко музыкальные предпочтения? Или все осталось по-прежнему?
1: Я в целом слушаю не очень много музыки. У меня профдеформация. Я слушаю ее и начинаю... Не то, что я начинаю анализировать, но у меня в любом случае бывает... Ну, у меня сильное аудиальное впечатление, и я не могу там сильно что-то на фоне делать. Поэтому я бы сказала так. Я чуть меньше стала слушать музыку в целом. То, какие это исполнители и что это за музыка, это не сильно поменялось. А в какой-то момент, именно когда я поехала в, там, один раз в Европу, я действительно, ты сказал про рэп, я действительно заслушивала русский рэп. Русский рэп имеет сейчас негативную коннотацию, как будто, да, но вообще-то, да, вот, хорошо, там не только русский, это русскоязычный, там а белорусы, хорошо, а вот эти прекрасные вот, постпанковские группы, там «Молчат дома», то есть вот что-то такое я слушала, декламационное, я бы не сказала, что это рэп. А так, в целом, я просто стала слушать музыку еще чуть меньше, и чуть больше тишины, и чуть больше, к сожалению, новостях в наушниках. Если раньше я хотя бы пополам это делала, половину музыка, половину... То сейчас просто из-за того, что очень тревожно, и надо следить за тем, что происходит, очень вовлечен. Я, к сожалению, в наушниках, там, на улице слушаю новости. Или когда белье глажу. Или статус. Теперь я буду слушать еще и ваши медиа, чего я всем желаю.
0: Спасибо. И последний вопрос, чтобы не грустить вопросами о переездах, эмиграции и так далее.
1: А это не грустные вопросы, ну давай.
0: Возможно. Ну, просто грустные ответы.
1: Да?
0: Иногда.
1: Хорошо.
0: Назови топ-3 своих любимых вещей, которые можно выпить или съесть в Грузии. Что это?
1: Хорошо. Сейчас подумаю.
0: Ну, вероятно, ты это ешь дома, я думал.
1: Да, конечно, дома. Где же еще? Нет, так и есть, конечно, дома. Сейчас я думаю... Так, я езжу за продуктами в Агрохаб. И по сравнению с тем, что я ела в Москве и в Питере, мне очень нравятся маленькие качанчики брюссельской капусты, потому что они крепкие, плотные и свежие. Еще здесь дешевле голубика. Не знаю, моему мужу нравится вино, но я в нем не разбираюсь, не могу сказать, что это за фирмы. Ну, потому что грузинское вино и янтарное, и красное, и белое, я знаю, и саперави, и мцваны, они прекрасны. Что еще съесть или выпить в Грузии? Да, в целом, все, что угодно можно съесть или выпить в Грузии, кроме мяса. Подскажите, хорошее мясо. А все остальное, фрукты, овощи, все остальное, господи, спасибо Грузии, что она есть. Это очень, прям... Маленький рай. Так что все ешьте. Ешьте, пейте в Грузии. Жуйте урбит, как в рекламе.
0: Хорошо. Ань, спасибо большое за интервью. Было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Пожалуйста, и успехов вашему медиа. Напишу для вас пару каких-нибудь статеек. Следим за развитием событий.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
1: Ужас.
0: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
1: Да.
0: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
1: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
0: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом наша жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
1: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
0: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
1: Да, она отбила 35 евро.
0: Да.
1: Осталось немножко.
0: Да.
1: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
0: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
1: Туры.
0: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
2: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
0: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
3: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено?
0: Привет!
1: Привет!
4: Здравствуйте!
0: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
1: Лоу-фай, хип-хоп.
0: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
4: А, мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорит, что надо готовиться.
1: А куда ты хочешь поступить?
4: Скорее всего, в вышку или в ИТИС.
0: Да, вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.

0: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно. Да я и до сих пор хочу. Ты понимаешь, у меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя. И меня родители переубедили. И сказали, нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
0: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку, и я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию, пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
0: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
0: Не, ну, на самом деле, у меня 3 специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
0: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да-да-да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что ты делаешь.
0: Это, да, то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая, маленько где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
0: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил...
0: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, ты знаешь, нас так запугивали этим все время.
0: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно. Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
0: Внушить?
2: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Спасибо
1: большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
0: Да.
1: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
0: В Уральский?
1: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
0: Обойти их со спины.
1: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
0: А я, мне кажется, даже помню это интервью.
1: В каком-то, знаешь, я в темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
0: А сейчас?
1: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, ах, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину ничего не это.
0: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
0: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
1: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрения, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночи не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
0: Но ты тоже винтик в нашей системе.
1: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
0: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
1: Да.
0: Короче, творчество ты не любишь, да?
1: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
0: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
1: как
0: вот.
1: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
0: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт покажет, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
1: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
0: Да?
1: Эти правки, это техзадания, они же еще все время...
0: Ты же бесилась, я помню.
1: Да не, Витя, а что ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
0: Да, у меня тоже это всегда заканчивается хорошо, но просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
1: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое самое интересное, когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
0: конечно,
1: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
0: Да, добавить атомный взрыв.
1: В конце, да.
0: Спой.
1: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
0: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
2: Блин, работает! Оно работает!
3: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
1: Привет!
3: Привет!
1: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
3: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
1: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
3: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
1: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика, раз, два, или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
0: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
1: Это было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
0: Нам привезли сломанный пульт.
1: Да.
0: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них – это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой – это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
1: Просто надо подтерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора – полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут послушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
0: Невкусная.
1: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
0: А на кого ты собираешься учиться-то?
3: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
0: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
3: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
1: Не мог.
0: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
3: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
0: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
1: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
0: Хлопья, serial, да?
1: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящего. Мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
0: В общем, крутая у тебя профессия, мне кажется, очень нужная.
1: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, это, держать контакт, так скажем.
3: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
1: Хорошо.
0: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
1: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
0: В чей?
1: В свой личный, собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делала, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
0: Использование или написание?
1: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
0: Конспект. Конспект.
1: Только конспект не такой, который просят учителя, а который тебе лично самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
0: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
1: А что просто... тебе мешало?
0: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
1: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
0: Я приходил в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
1: Ну, это просто мы с тобой весь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортная.
0: Комфортная.
1: Комфортная. Конформист.
0: Конформист.
1: Что я больше конформист, чем ты.
4: Алло.
1: Привет, Лиша.
4: Привет. Здравствуйте.
1: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
4: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
0: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
1: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
0: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому, на самом деле, это не мешало.
1: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, неинтереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
0: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
4: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
1: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
0: Двойной пятерки.
1: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают так, что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
0: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
1: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
0: Тебе давали шоколадку?
1: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
4: И уснуть на экзамене.
1: Да.
0: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
4: Нет.
0: Повезло.
1: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белые, белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
0: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
1: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
0: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
1: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню, что это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
0: Педаль или нога?
1: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год ужас.
0: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
1: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания, да, для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
0: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
1: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
0: Угу.
1: Ну, мне пригодилось и мне облегчает жизнь это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса, иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
0: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
1: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
0: вышла с экзамена.
1: Вышла с экзамена, мне было так хорошо, реально, птички поют, все это

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка от

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну чё, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов. А с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов. И у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, люди, которые играют в игры. Думаю, медленно решай быстро. С каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это вот
2: ну,
1: все.
2: Ну, короче,
1: то есть, это очень странно вот это... тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая специфическая, потому что обычно это либо книги, вот которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000, вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая.
1: Между прочим, это не зря бестселлер.
2: Тоже люблю.
1: Как бы.
2: Вообще супер. Вот. И дальше...
1: Саш, только я боюсь, что мы просто оговоримся, что ты сказала, что у Фрома книжка «Любите иметь», но у него есть книжка «Иметь или быть»
2: тьфу, блин.
1: И «Искусство любить». У нас получился смесь двух бестселлеров «Любить и иметь». Это про любовь к капитализму. «Любить и иметь». Это книга, которую мы бы хотели прочитать все.
2: Короче, книжка «Искусство любить», понятно о чем. «Думаю, медленно, решай быстро» тоже. А книга про вьетнамских солдат, про ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение к всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень... узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
2: Думать медленно и решать быстро.
1: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
2: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не, типа, просто психолог,

0: психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся с непонятной проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел Ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи, там, типа, раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну, как в хоррорах.
1: К которым мы привыкли.
0: Ну, мы хорроры смотрим, триллеры смотрим, камон, ну, как бы, живем всю жизнь с этим. Вот, то есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, ну вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Это вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
1: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени, как это происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
0: Алкоголизм.
1: Вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
0: Это 1970-е. То есть 20 век. Да, в 20 веке случилось уже две мировые войны. Случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом. Вот. И за это время миллионы людей буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там это у Вирджинии Вульф, в «Миссис Даллоуэй».
1: Да даже ремарка, вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
0: Да, тело приехало, а все остальное нет.
1: Психика нет, да.
0: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
1: Любимый диагноз.
0: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
1: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
0: Ёкнуло прицепом, да.
1: Как бы. Мне кажется, еще важно, что они же возвращались и многим давали, ну, какие-то возможности, типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за страну. Ну, спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться, в смысле, мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
0: И, значит, Ван дер Колк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
1: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что мы говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, поведенческая проблема с гневом, плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
0: Но мне кажется, что вопрос тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
1: это правда,
0: очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу, да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось.
1: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, очень сложно адаптироваться к тишине.
0: Да.
1: К тому, что, у тебя нет, взрывов. Тишина на войне, это подозрительно. Ты такой, на нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще не понять, где он, и выхватить оружие, а проблем же еще напомним, в США, что там
0: оружие, пожалуйста, продается, где, если надо.
1: Оружие это легально, И дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, перепутать домашнее животное с какой-то, с крадущимся, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно страшная картинка.
0: Да, и первая задача, с которой тоже пришлось работать в андерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
1: Угу.
0: То есть, что можно было сделать.
1: А тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, такие работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, антипсихотики второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ограничены. Тестировался, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
0: Кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу, и организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколл так рассказывает, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять, с другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом
1: жили. Это просто внутренний Вьетнам, мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, не там. И у тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
0: Да.
1: Но вообще-то глобально это не помогает. В смысле, это не меняет психику. Это не дает новые инструменты для жизни. Это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один.
0: Конечно.
1: Условно сходит с ума.
0: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, пытается придумать, что делать, А в тот момент, опять же, популярен очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого, да?
1: И долго.
0: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как, да? Вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
1: У него просто реальность едет, мне кажется.
0: Да, то есть, ну, короче, ни до каких, ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
1: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
0: Да.
1: То есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вылезло, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
0: Нейробиологическое.
1: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
0: формировался. Да. И тело тоже, да, вместе с ним.
1: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные. Потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрама или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечит ПТСР, но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну вот мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма, И они такие, и что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма? Или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот. А тело помнит все довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет, не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Вандерколк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования, как бы круто, типа, это все научно. Вот смотрите, как все научно.
0: Много-много красивых выкладок.
1: Да, mm-hmm. много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот, посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но вообще-то это довольно неоднозначные научные отсылки.
0: То есть психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить, что угодно пока что, да. То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
1: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
0: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
1: Да.
0: Да-да-да.
1: Да.
0: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
1: И алкоголизм.
0: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
1: которого мы любим вообще-то.
0: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
1: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент
0: да.
1: главный. Вот график.
0: Да.
1: Завалите.
0: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Вандерколк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше, из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например, и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Вандерколк не говорит ни то, ни это.
1: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
0: Да, ее читают очень по-разному.
1: Да. Он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот, я там прочитал первую главу, и Вандерколк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме, и вообще всех оправдывает, я не буду читать эту книгу, это, типа, неэтично.
0: Да.
1: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает, он просто, ну... не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу, но я буду тебя лечить».
0: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
1: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», а, но при этом он такой: вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое – это таблетки, а, но он такой: вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело, ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать, и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот, а денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
0: Ну, мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете, что вообще, как бы, говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
1: Нет, все это левацкая литература, Саш.
0: То все такие: нет. Да, как бы, все, все, спасибо, да, мы не будем это...
1: Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
0: Commonplace, да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема, то, что когда Вандерколк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается, на самом деле, на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие: серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что... в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально объяснять хорошо, что вот это за цифры. А Вандерколк вместо этого использует совершенно другие приемы, очень хорошие приемы, да, которые работают, потому что он прекрасно совмещает прям литературное описание своего опыта, как он переживал, как каждый, значит, герой его истории переживал, его пациент. Там, конечно, изменены имена, но у тебя каждый раз есть такая история, за которой ты следуешь. И он рассказывает эту историю, как человек пришел, как ему было плохо. У него такой вариант не работал, сякой вариант не работал. И вот они нашли какой-то там 35-й, и он получился.
1: И мое любимое — это итоги, типа, потом 10 лет спустя я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, трое детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
0: yes.
1: И как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
0: Да.
1: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с: вот моя личная история или история какого-нибудь клиента, вот что мы попробовали, вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает, а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто, теперь он великолепный, великий человек.
0: 100%. И, знаешь, я думаю, что в 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
1: Да,
0: и у хэппи-энда,
1: да,
0: есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
1: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
0: Нет, я могу сказать, что как человек, который пережил 21 и 22 год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчи цигун, И медитации 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало. Это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 24-му году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
1: Да, и официально.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
0: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
1: Да, да, да.
0: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно-человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии перекипали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
1: Надо смочь, надо смочь.
0: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
1: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
0: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал. Что все посмотрели такие... Ага.
1: Круто, круто. Круто придумали.
0: Красиво. Да. Да. Вот. И история, которую предлагает Ван дер Колк, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что как бы чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое. Да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором. И любить. В общем, короче, он такой, любовь – это ответ. Любовь – это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ. Ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ пока как будто не очень доступен.
1: Ну, мне кажется, что Ван дер Колк дает какой-то более практический вариант ответа «надо любить» или «надо быть в отношениях». В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что, что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
0: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
1: Соматически отрегулироваться.
0: Есть, да, наверное. И у меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». сложно пройти мимо текста, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Воннегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
1: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссоры из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
0: Мы рады действительно самой разной обратной связи. Она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
0: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и державу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьет.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Дождь и серый на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

утра, когда устану влюбленности грусть и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка: хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Скажет хозяйка: хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. И кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправятся облака.

Дальний путь к Абакану отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет: от шуточек этих зябко. И автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад. Ну что, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет 100 назад.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем,

0: личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
1: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели, да. А тут, как бы, обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
0: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
1: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
0: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
1: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
1: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжелая – это физическая работа в городе.

0: один. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолли, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному. Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как было. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение снова же страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
3: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь, а потом меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
0: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое – это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как...
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал

0: технологически и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие, как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе, Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить, и то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом.

0: успехом был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее, для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать, поэтому... Конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный», да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых они были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко, тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц, Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бавеле»?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть, насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они на твой взгляд, свободно выражение тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес. Смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной миграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы, и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: тоже хороший большой. Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть... Просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько... Книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И... Ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там, подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но... Да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот... таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить, как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: нужно... Бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то, там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений Добренко, я профессор русской литературы и культуры Венецианского университета ко Фоскари. Я занимаюсь культурной историей сталинизма, социалистическим реализмом, советской литературой, кино. И сегодня я буду говорить о советской литературе как проработке травмы. Подобно тому, как русская литература XIX века была главной трибуной, с которой заявила о себе вступившая в современную эпоху русская нация, советская литература стала формой, непосредственно связанной с возникновением, консолидацией и упадком советской нации. Советская нация выразила в ней свое самосознание, раскрыла свое воображаемое, сформулировала свое понимание мира, прошлого, настоящего и будущего, и прорабатывала в ней свои травмы. Модернизм был не только попыткой преодоления плоского реализма прошлого, избавления от казавшихся безжизненными способов передачи правдоподобия и освобождения от оков искусства, казавшегося оторванным от мира будущего. Модернизм был также и поиском адекватных форм работы с вызовами модернизации. И именно в последнем как раз модернистский тренд такой оказался в остром противоречии со всей траекторией развития советского политического проекта, который с 27 года все больше удалялся от марксистского видения будущего и все больше опирался на социальную и политическую архаику, традиционалистские ценности, социальную иерархию, государственный патернализм, имперские практики, полицейское государство и так далее. Сталинизм стал политическим оформлением этого процесса, и в нем литература была использована в качестве инструмента, инструментализирована через то, что принято называть соцреализмом, социалистическим реализмом. Новая реальность формировалась литературой и одновременно определяла ее параметры. С уничтожением в ходе революции и гражданской войны тонкого слоя городских культурных элит город наполнился полуурбанизированным крестьянством, которое, хотя и массово, но неизбежно поверхностно приобщалось к городской культуре и чтению. Этот доминирующий социальный слой был глубоко консервативен, и потому начавшийся в 30-е годы так называемый «большой возврат» — это термин в советологии, который был введен в 30-е годы, «the great retreat» — «большой возврат» или «большое отступление». В сфере искусства он означал не только возврат к эстетическим конвенциям и нормам XIX века, но и неизбежную утерю способности к работе с травмами модерности. Литература превратилась одновременно в один из важнейших инструментов социализации в новом обществе, производства новых субъектов и новой нации, и зеркало, в котором отразились основные стадии ее развития в XX веке. Революция, радикально изменившая Россию, обернулась полувековой гражданской войной, которая началась в 1905 году и завершилась в 1956. После полувека войн и социальных катаклизмов, экономических провалов и взлетов, из них советская нация вышла надорванной и глубоко травмированной, с грузом унизительных поражений Первой мировой войны, распада империи, революционных пароксизмов, братоубийственной гражданской войны, надрыва насильственной коллективизации, ускоренной индустриализации, ужасов большого террора и, наконец, самой Отечественной войны, катастрофически бездарно начатой и стоившей стране слишком дорого. Это было общество, пережившее одну за другой волны жесточайшего и систематического насилия, валы которого захлестывали страну на протяжении 50 лет. Общество было одновременно источником и жертвой, объектом и субъектом этого насилия. Оно вышло социально и демографически надломленным, физически и морально истощенным и глубоко пораженным ресентиментом, прежде всего в отношении окружающего мира. Неудивительно, что и после смерти Сталина только что прошедшая эпоха стала главным предметом советской литературы. Советская литература – это не просто литература, созданная в советскую эпоху. Это литература, предметом которой стала советская нация от ее рождения до ее гибели. При том, что литературные формы менялись жанры, сюжетные каноны, языки, стиль, она оставалась одновременно инструментом создания и зеркалом советской нации. И в этом качестве она отражала и участвовала во всех стадиях работы с травмой. А соцреализм, официальное сталинское искусство, был направлен на забвение. Он может быть понят как машина стирания прошлого. Но прошлое нельзя забыть. Прошлое как травма – это не столько метафора, сколько точное описание механизма работы памяти. Подобно тому, как человек, переживший насилие, обязательно должен его проработать, чтобы выйти из его власти, общество также должно прорабатывать свое историческое прошлое для того, чтобы двигаться вперед. Человек может попытаться забыть прошлое, но лишь вытесняет его в подсознание, откуда оно продолжает бесконтрольно вести свою разрушительную работу. Точно так же работает и социальная память. В литературоцентричной советской культуре проработкой национальных и исторических травм занимался прежде всего советский роман. Поэтому мы вот в разговоре сосредоточимся на нем. И хотя речь будет идти о всей литературе,

Это всегда чрезвычайно болезненный процесс, поскольку принятие прошлого означает не только возможность двигаться вперед, но также открывает чрезвычайно чувствительную проблему ответственности за преступления прошлого. А к этому в советское время не были готовы ни общество, ни тем более государство. Советская нация родилась с тяжелыми родовыми травмами. Само ее рождение стало результатом срыва едва намечавшейся модернизации, коллапса царского режима, его неспособности к проведению политических реформ, экономического кризиса, социальной поляризации и радикализации, распада империи. И хотя нации чаще всего рождаются из войн и революций, жизнь в катастрофе, а затем с ее последствиями, сформировала постоянный фон, который, как мы увидим, подспудно определял глубокую трансформацию и литературных форм. Советский роман – это не только лежащий на поверхности мобилизационная, воспитательная, пропагандистская функции, но не менее важные аналитическая и терапевтическая, о которой мы редко задумываемся. Предсказанный Мандельштамом в 1922 году конец романа, вызванный, как он писал, катастрофическим распылением личности, обернулся в советском романе всесторонним анализом этого процесса. Даже тогда, когда он осознавался не как катастрофа, но как революционное преобразование общества. Революция заняла главное место в литературе потому, что это было потребностью самих писателей, потому что она составила основание общего опыта читателей, потому что это отвечало потребности самого режима в легитимации и, наконец, потому что она оказалась точкой отсчета новой истории. В ее свете предстояло понять прошлое, от нее начинался отсчет будущего. Неудивительно поэтому, что главным событием после революции стала сама революция. Роман, который составил каркас советского литературного канона о революции, поражает прежде всего своим разнообразием. Это документально-пропагандистская «Мать Горького». Это вполне традиционно психологический разгром Фадеева. Это апокрифический Чапаев Фурманова. Это романтизированный, написанный в таком возвышенно-эпическом стиле, «Железный поток» Серафимовича. Это агеографическая «Как закалялась сталь» Островского. Это автобиографическая педагогическая поэма Макаренко. Но во всем этом жанровом разнообразии есть одна повторяющаяся функциональная черта. Вся их стратегия, то есть стратегия этих романов, связана с лакировкой травмы. Иначе говоря, с первой из пяти стадий скорби, с отрицанием. Соцреалистический роман – это роман отрицания. Стратегией этого отрицания является дереализация действительности, когда насилие и травма лакируются, когда действительность и травма прошлого как бы отменяются, не замечаются, игнорируются. Это особенно видно в сравнении с романами гнева, напомню, это вторая стадия, да, которые как раз не вошли в советский канон, такими как «Белая гвардия» Булгакова, «Голый год» Пельняка, «Россия кровью умытая» Артема Веселого, «Канармия» Бабеля, «Партизанские повести» Всеволода Иванова. В этих романах, рассказах, повестях революция предстает в грозном кровавом ореоле. Они пронизаны сценами насилия, брутальности и гибели. Причем стратегия авторов состоит в подходе к насилию как органическому атрибуту революционной эпохи, неконтролируемой, иррациональной, глубоко укорененной в повседневной жизни крестьянских масс, живших в насилии в течение столетий. Этот подход к революции и гражданской войне находил выражение как в обращении к формам традиционного толстовского романа, наилучшим примером является, конечно, «Тихий Дон» Шолохова, так и на противоположном полюсе

0: остро-гротескных формах модернистского письма на грани традиций Николая Федорова и фольклорного примитива, как, например, Чевенгур Платонова. Иррациональное у Всеволода Иванова и Бабеля, Платонова и Пельняка не было погружено в раствор психологического анализа, но представало как иррациональное и потому пугающее. Это был совсем не тот эффект, к которому стремилась официальная, направленная на мобилизацию советская литература. Вот почему советский литературный канон очень точечно отбирал те направления, которые были связаны со снятием или маргинализацией насилия и боли. Все основные романы советского канона рассказывают трагические истории гибели героев, напомню, и мать, и Чапаев, либо истории подвижников, как закалялась сталь, целых партизанских отрядов, как разгром Фадеева или железный поток. Однако доминирует в них отнюдь не трагизм, не бессознательная стихия, не бессмысленная жестокость, но агитационный пафос и героика, как, например, в «Матери Горького», народность и близость героя к массам, как, например, в «Чапаеве» Фурманова, аналитический психологизм, как, например, в «Разгроме», или, наоборот, романтический и монументальный стиль, как в «Железном потоке», призванные заслонить бессознательное стальной волей, как в автобиографическом повествовании Островского «Как закалялась сталь», или, наоборот, коммунистическое воспитание, как в педагогической поэме Макаренко. Все это стратегии отрицания травмы. С одной стороны, сформированный в сталинскую эпоху страх переплавляется в историю славы и побед. С другой, он мутировал в растравляемые национальные травмы, фобии, обиды, ресентимент. Чутко отражавшая эти процессы советская литература стала настоящим домином работы с травмой, который вытеснял рационализм. И этот язык травмы отчетливо виден в романах, посвященных не только героическому периоду революции и гражданской войны, таким эпическим событиям, но и в произведениях, посвященных советской повседневности, прежде всего в так называемом производственном романе или колхозном романе. Травма форсированной насильственной индустриализации оставила глубокий след в советском обществе, начиная с 20-х годов. Первые производственные романы, такие как «Доменная печь» Ляшко или «Цемент» Гладкова, рисовали картины безбытной жизни рабочих, энтузиазма и самоотверженности, доходивших до полного забвения ими семьи и личной жизни. Семейная жизнь героев «Цемента» не состоялась. Их семья распалась. Дочь умерла в детском доме, а окружающая их жизнь была полна насилия и тревоги. Но уже производственный роман в эпоху своего расцвета начала 30-х годов, в эпоху первой пятилетки, прибегал к приемам авангардной хроники, документа, литературы факта, монтажной структуры, перемежая их приемами традиционного психологического письма. Это и «Соть» Леонова, и «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, и «Время вперед» Валентина Катаева, и «День второй» Ильи Эренбурга, и другие. Эти приемы при всем их разнообразии были направлены на эстетизацию советской реальности. И в этом качестве они выполняли терапевтическое действие, являясь именно формой отрицания, вытеснения. Что особенно видно, если сравнить этот роман, например, с «Котлованом» Платонова, да, который воспроизводил фактически сюжет или коллизии «Цемента» Гладкова, но погружал их в мир беспросветного насилия, нищеты и гибели. Если Платонов эксплицировал, выносил на поверхность травму, то производственный роман окружал ее литературностью, под которой читалась иная реальность. Согласно официальной советской статистике, за четверть века вот с 24 по 50 год, и особенно в годы первой пятилетки, численность пролетариата в России выросла десятикратно. Соцреализм описывал процесс перековки массы под влиянием партийных протагонистов. Но из кого состояла эта масса? Прежде всего, конечно, из вчерашних крестьян, лишенных какой бы то ни было пролетарской сознательности. Они шли, подобно Ивану Журкину из «Людей из захолустья» Александра Малышкина, с одной целью, я цитирую, «нам бы только до лета на кусок заработать, да ребят окопировать, набедовались мы больно». Конец цитаты. Бригадир Ищенко в романе Валентина Катаева «Время вперед» приехал, как он говорит, сезонником, землекопом деньгу сколотить. Катаев дает очень точную характеристику этих людей, рабочих первой пятилетки. Цитирую. «Были среди них новички, совсем еще серые, всего месяц как завербованные из деревни. Были старики, в кавычках, шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были средние, с двухмесячным и трехмесячным производственным стажем». Конец цитаты. Неудивительно поэтому, что в соте Леонова задача Увадьева усматривается в том, чтобы, цитирую, «дробить и мять людскую глину». Конец цитаты. Именно так описывала этот процесс и советская критика. Я позволю себе довольно пространную цитату из критической статьи о производственном романе Александра Янова в журнале «Новый мир». Это уже в 70-е годы. Вот что он об этом писал. Я цитирую. «С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформировывающейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулисам предстояло совершить величайший технический переворот. По сути, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первой эпохи советской индустрии. Задача-то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой сезонной массы, в интеграции однородного социального слоя из разнообразных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное, оструктуренное социальное тело. В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21%. Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один новый рабочий класс, по численности равный старому. Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил? Без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки, компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несуществующим. Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки. Гигантская социальная акция. Конец цитаты. Действительно, производственный роман рассказывал о, цитирую, переплавке людей в печах. Конец цитаты. О том же рассказывал и колхозный роман, ведь советский пролетариат рекрутировался из деревни. При этом в самых известных романах о коллективизации, таких как «Бруски» Панферова или «Поднятая целина» Шолохова, процесс коллективизации показывался не просто односторонне, но заведомо ложно. А там, где насилие скрыть было нельзя, включались различные механизмы его нормализации. Так в романе Шолохова в сценах, где изображалось раскулачивание и высылки кулаков, насилие и принудительный труд, уничтожение собственности и нищета, изгнание и аресты, действовали герои, которые своим поведением должны были вызывать симпатию читателя своей искренностью и непосредственностью, такие как Нагульнов, порядочностью и убежденностью в правоте коллективизации, такие как Давыдов, или комичностью и незадачливостью, как дед Щукарь. Их действия либо снижали, либо заслоняли трагические по своему смыслу сцены. Советский роман выработал три ключевые стратегии дереализации, которые были формами отрицания травмы. Лакировка, мелодраматизация и масштабирование. Посмотрим на них последовательно. Первая из них была лакировка. Известно, что реальность в советской литературе представлялась сильно приукрашенной и жестко цензурировалась, так что огромные пласты социальной реальности были в ней табуированы, в особенности те, что несли на себе опыт травмы. Она лакировалась, как в удостоенном сталинской премии первой степени романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы», который описывал перипетии строительства нефтепровода на Дальнем Востоке в годы войны. На поверхности это был образцовый производственный роман с положительными героями и счастливым разрешением надуманных конфликтов. В действительности же Ажаев описывал труд лагерников в ГУЛАГе, где он сам был заключенным в 30-е годы. Разумеется, этот опыт писателя почти не находил выхода на страницах его романа. Другим подобным примером мог бы служить образцовый колхозный роман, также получивший сталинскую премию первой степени, «Кавалер золотой звезды» Семена Бабаевского. Роман Бабаевского стал образцом лакировочной литературы, сильно приукрашенная, тяжелая, полная голода, беспросветной нищеты и каторжного труда жизнь послевоенного колхоза описывалась как светлая, радостная, полная веселья и исполнение надежд в лучах свершившейся утопии. Подобного рода романы создавались в советской литературе в промышленных количествах. Если лакировка полностью снимала вопрос о травме, то мелодрама смещала его и решала лишь как опыт личных переживаний, а не как опыт социальной травмы. Так, в получившем сталинскую премию первой степени романы Галины Николаевой «Жатва» опыт войны на фронте и в тылу полностью вытеснен мелодраматической коллизией возвращения мужа после тяжелого ранения на фронте и заставшего жену, живущей с другим мужчиной, с которым она сошлась из-за ошибочного известия о гибели мужа в начале войны. Отношения в этом треугольнике прекрасных советских людей, по-своему друг перед другом виноватых и невиновных, принесло роману огромный успех. Подобного же рода коллизии описывались и в послевоенном производственном романе. Так, например, в романе Всеволода Кочетова «Журбины» описывалась жизнь трех поколений рабочей семьи в Ленинграде, где на фоне производственных перипетий происходили различные семейные неурядицы, конфликты, расставания, измены, которые заслоняли реальные проблемы жизни города с его необустроенностью, нищетой и насилием. Мелодрама оказалась весьма эффективной формой отрицания травмы. Симулируя эмпатию, она заглушала боль и фрустрацию. Наконец, третья стратегия связана с масштабированием реальности. Ее наилучшим выражением стал так называемый панорамный роман, который поверхностно воспроизводил, так сказать, модель войны и мира, где соединены разномасштабные величины. Да, словами Толстого, мысль семейная и мысль народная. Он также был направлен на дереализацию и нейтрализацию травмы, погружая ее в рационализирующий исторический поток. В нем она не только находила оправдание, но и историческое, семейное и психологическое объяснение. Она теряла персональное измерение, становилась частью большой истории. Это могла быть революция и гражданская война, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Тихий Дон» Шолохова. Это могла быть Вторая мировая война, «За правое дело» Гроссмана, «Живые и мертвые» Симонова, «Блокада» Чайковского, «Война» Стаднюка. Вся советская история вплоть до 70-х годов, например, «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Иванова, «Судьба и имя твое» Проскурина, «Братья и сестры» Федора Абрамова. Официальная советская литература широко продвигалась к массовому читателю через канонизацию и включение в школьную программу, многомиллионные тиражи, экранизации, награды и признания авторов и пользовалась огромной популярностью в условиях советского дефицита массовых развлечений. Чем более агрессивно продвигала советская литература отрицание травмы, чем сознательнее занималась она выталкиванием гнева, тем более убедительной находила его глубоко травмированное советское общество, тем более спасительной казалась предлагаемая ею терапия. Симулируя нормальность, сталинизм скрывал свою террористическую природу. В этом была главная причина отрицания травмы. Начало десталинизации означало окончание эпохи прямого насилия. Столь долгая искусственная социальная амнезия привела к настоящему взрыву десятилетиями копившейся социальной фрустрации. Правда, реализм, искренность, отказ от лакировки действительности стали первыми лозунгами оттепели, прозвучавшими сразу после смерти Сталина. «Новый мир» публикует статьи Померанцева об искренности в литературе и Федора Абрамова «Люди деревни в послевоенной прозе». На страницах литературной газеты разворачивается горячая дискуссия о лирике и самовыражении, которая выплескивается на трибуну Второго съезда писателей. Эпоха лакировки травмы завершилась. Центральной темой советской литературы, и в частности романа, стал страшный опыт недавнего прошлого – коллективизация, террор и война. Это не могло не привести к изменению жанровых форм. Большой роман, дающий многоплановую картину, поначалу уступил место повести. Все основные течения после сталинской литературы – лирическая проза, городская проза, деревенская проза и военная проза – развивались в жанре повести, которая доминировала и на страницах «Нового мира». Этот жанровый поворот прямо связан с новым модусом переживания травмы. Напомню оставшиеся стадии – торг, депрессия и принятие. Связаны не столько с эмоцией, ведущей либо к отрицанию, либо к гневу, сколько с анализом. И этот аналитический поворот нашел наиболее адекватное жанровое выражение в повести. В отличие от синтетического большого романа, повесть имеет хроникальный сюжет и вращается вокруг образа, как правило, одного главного героя, личности, судьба которого раскрывается в пределах одного или немногих событий. Повесть позволяла сконцентрироваться на личности героя, испытывая его в различных, нередко экстремальных ситуациях. Но прежде всего реабилитации подлежала личность автора. Возрождение статуса авторской личности, воскрешение автора, который в сталинской литературе был низведен до функции, произошло в так называемой лирической прозе, которая, как можно судить по самому ее названию, была синтетическим жанром, соединявшим в новом продуктивном сплаве лирическое и романное начало. С возрождением автора в литературу возвращалось повествование о жизни частного человека и его саморефлексии. Роман вновь обретал свой экзистенциальный статус. В нем вновь легитимируется субъект письма и утверждается самая возможность индивидуального высказывания, что было особенно важно в советской культуре, атмосфера которой отнюдь не располагала к самостоятельному высказыванию и препятствовала поиску собственной идентичности. Аутентичность лирической прозы Владимира Солоухина, Ольги Бергольц, Валентина Катаева и других, ее подтвержденная опытом автора, жизненным опытом, авторитетность возвращала советской литературе ощущение аутентичности и, конечно, художественность. В конечном счете образное, метафорическое, символическое расширение смысла исторически обусловленного личностного опыта стало важнейшим признаком художественности. Явленный в этих текстах опыт экзистенциальный, исторический, персональный, политический, интеллектуальный резонировал с актуальным политическим и культурным состоянием советского общества, возвращавшегося к жизни после десятилетий сталинского кошмара. Эти тексты производя приращение смысла, выходящего за пределы, собственно, авторского опыта, они порождали новое понимание современниками истории и себя самих. Переход на новую ступень работы с травмой был связан с разрывом с социалистическими практиками отрицания. А поскольку самой горячей, неостывшей травмой в сознании современников была война, на первый план в оттепели выходит так называемая новая военная проза. Изображение войны в панорамном романе опиралось на оптику полководца. Война масштабировалась таким образом, что в ней не находилось места точки зрения бойца или младшего офицера. Это была литература о великих сражениях и стратегическом гении, о героизме и победе. Однако для рядовых участников война имела совсем иное измерение, непарадное, трагическое и экзистенциальное. Именно его, это измерение, обнажала новая военная проза, иначе называвшаяся лейтенантской. Она включала в себя одновременно опору на личный опыт. Все ее авторы лично прошли войну в звании младших офицеров. Но главное, в ее центре находились не полководцы и армии, не сражения и фронты, но личный фронтовой опыт рядового участника войны. Интерес к личности героя, оказавшегося в ситуации испытания, острый конфликт. Сами эти ситуации требовали сурового стиля, предельной правдивости и реализма на грани натурализма. Рождение лейтенантской прозы связывают с повестью Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где впервые была показана так называемая «окопная правда», «будни войны», «опыт простых солдат», их взгляд на непарадные стороны войны, вступление, страдания, смерть. Затем традиция была прервана эпическими романами о войне, и только после начала десталинизации возродилась в произведениях писателей-фронтовиков. Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». Григория Бакланова «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут». Василия Быкова «Круглянский мост», «Третья ракета», «Мертвым не больно». Константина Воробьева «Крик», «Убитый под Москвой» и другие. Эти авторы продолжали активно публиковаться и в последующие годы наряду с авторами панорамных романов, изображавших официально помпезный облик войны. Лейтенантская проза совершила ментальный прорыв в советской литературе, отвергнув главный прием соцреализма – дереализацию действительности. Причем сделала это в наиболее мифологизированной и в травматичной сфере, в сфере изображения войны. Она утвердила отказ от псевдогероики соцреализма, псевдореализма, иллюстративности и возродила социальность традиционного реализма с его интересом к критическим переломным ситуациям, психологическим деталям. Подвиг на войне был показан здесь с будничной стороны, как результат морального выбора в трагических обстоятельствах войны. Причем основной конфликт смещался с противостояния с военным противником на острое столкновение между своими в условиях выбора между жизнью и смертью. В результате снятия или снижения героического пафоса при изображении войны в лейтенантской прозе происходит резкое усиление драматизма, который часто достигает высокого трагизма, как в «Сотникове» Быкова, «Навеки 19-летние» Бакланова, «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Васильева. В результате опыт травмы обнажался, провоцируя острую реакцию. Если в центре военной прозы был опыт, то в центре так называемой городской прозы была рефлексия. Предметом становились самые острые темы – перерождение революционного идеализма в насилие, ответственность за предательство идеалов, работа памяти, невозможность избавиться от бремени прошлого. Все эти темы оказались в центре повестей и романов Юрия Трифонова. В его московских повестях рисовалась повседневность городской интеллигенции. Горожане Трифонова показаны глубоко несчастными людьми, раздвоенными. Эти люди живут в мире, как будто выпавшие из истории. Бури революции давно отгремели. Эхо войны также отошло в прошлое. Их жизнь полна житейских неурядиц и трагедий, предательства близких и безуспешного поиска смысла жизни. Трифонов принципиально избегал оценок своих героев и их поступков, не выносил приговора. Его позиция казалась амбивалентной, поскольку он программно скрывал ее от читателя. Но амбивалентность его героев произрастала из какого-то внутреннего дефекта, нравственной недостаточности, моральной болезни, как будто подтачивавших их. Отсутствие видимой травмы не могло скрыть того, что эти герои находятся на стадии торга со страшной реальностью, которую они одновременно выталкивают из своей памяти и пытаются впитать в себя, стремясь совместить некие нравственные принципы с практическими интересами, от чего страдают и даже умирают. То, что остается неназванным в городских повестях, Трифонов начинает называть в середине 70-х. Эти травмы связаны с его личной судьбой, сына репрессированного при Сталине героя революции и жертвы большого террора. Но и здесь Трифонов не описывает насилия как такового. В «Доме на набережной» он анализирует природу предательства, конформизма, зависти и атмосферу страха, которая царила в советском обществе в 30-е и 40-е годы. Затем, погружаясь еще глубже в историю, в романе «Старик», он продолжает рассматривать тему предательства и страха, обращаясь к событиям гражданской войны. Центральным для него становится мотив памяти. Его герои сталкиваются с болью памяти, пытаясь ее обмануть, спрятаться от прошлого, уйти от ответственности за свои поступки в прошлом. В попытке договориться с собственной совестью, которую предпринимают все герои Трифонова, находится нерв его прозы, оказавшийся созвучной советскому обществу 70-х годов, искавшему возможность договориться, сторговаться с поблекшими идеалами революции. Трифонов не осуждал своих современников, видя в них жертв собственной истории. Более того, он утверждал, что непримиримость и бескомпромиссность людей, свято веривших в свои идеалы, чрезвычайно опасна. Об этом его исторический роман «Нетерпение», о зарождении русского терроризма, о деятелях народной воли, которые не обладали историческим терпением и в результате привели страну к катастрофе. Если болью городской прозы была революция и большой террор, то болью деревенской прозы стала коллективизация и последовавшая за ней гибель русской деревни. Трудно, кажется, найти более адекватную литературную форму для выражения последней стадии работы с травмой, депрессией, чем деревенская проза. Она не только касалась травмы прошлого, коллективизации, но травмы настоящего, советской модернизации. Главное, она касалась повседневной боли огромного большинства населения Советской России. Крестьянство было одновременно доминирующей и самой виктимизированной частью советского общества. С одной стороны, сами советские колхозники были фактически лишены большинства гражданских прав, будучи лишенными паспортов до 1974 года. С другой, патриархальная, архаичная, глубоко консервативная, антилиберальная, антизападническая, антимодернистская система ценностей, сам ментальный профиль русского крестьянства отложил свой отпечаток как на советскую идеологию, так и на массовый вкус, которому подчинялась советская культура. Эти взгляды и вкусы были доминирующими во всех слоях советского общества, от рабочего класса до партийной номенклатуры, что обеспечило в деревенской прозе огромную читательскую аудиторию и огромную популярность. Деревенская проза явилась выражением социальной фрустрации и формой социальной депрессии. Ее предметом был разрушенный крестьянский рай, который она связывала с досоветским прошлым. Ведущие авторы деревенской прозы изображали в своих произведениях идеализированный крестьянский мир, привычное дело Белова, рисовали умирающую русскую деревню, последний поклон Астафьева, последние сроки прощания с матерой Распутина, уничтожение природы, царь-рыба Астафьева, массовый алкоголизм, насилие, озверение. Все впереди Белова, пожар Распутина, печальный детектив Астафьева. бедственное положение крестьянства. В настоящем и будущем все беспросветно. Писатели-деревенщики видели в деревне воплощение традиций народной жизни, нравственных, бытовых, этических. Они идеализировали поэзию крестьянского труда, много писали о зове земли, естественном ходе здоровой жизни, гармонии внутреннего мира человека, живущего в ладу с природой. Но все это изображалось ими через негатив. Все это оставалось в прошлом и теперь уходило навсегда вместе с умирающими крестьянскими старухами и стариками. Молодое поколение лишено памяти и морали, а космополитичный бездуховный город разрушает моральные и семейные устои. Обращаясь к проблеме умирания традиций, гибели национальной памяти, разрушения деревни и народной морали, эта проза отражала всю полноту кризиса национальной идентичности. Она не давала ответов на эти вопросы, она негодовала, оплакивала, вводила в отчаяние своей беспросветностью, питала ресентимент. Лирическая проза, военная проза, городская проза, деревенская проза исповедовали различную социальную философию, видели по-разному свой предмет и разными путями вели, по сути, к одному итогу — принятию травмы. Это и неудивительно. Речь идет о литературе, работавшей с одним и тем же полным насилия и боли социальным опытом, осваивавшей одну и ту же историческую реальность, обращенной к обществу, которая оказалась перед необходимостью осмысления, принятия и преодоления собственного устрашающего прошлого. Русская культура продолжала оставаться литературоцентричной, но на смену повести, которая доминировала во всех литературных направлениях, вернулся большой роман. Если повесть с ее ориентацией на отдельного героя или события тяготела к анализу, то он, напротив, стремился к синтезу, генерализации, которые должны были вести в последней стадии проработки травмы ее принятию. Однако в каждом из направлений романы в разной степени демонстрировали фрустрацию принятия травмы. Ближе всех подошла к нему лирическая проза и городская проза, которые сделали тему памяти своим предметом. В таких романах, как «Бессонница» Крона, «Алмазный мой венец» Катаева, «Время и место» Трифонова, подводятся итоги жизни героев и авторов. События в них развиваются в течение многих десятилетий и охватывают прощание с иллюзиями юности и расставание с надеждами. Они построены не только на работе памяти, но часто на беспощадном самоанализе. И авторы, и их герои живут памятью. Более того, память наделяется целительной силой, единственной формой обретения смысла жизни. Цитирую из Трифонова. «Надо ли вспоминать, Бог ты мой, так же глупо, как надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слито, неуничтожимо, одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет», — думает герой времени и места. Подведение итогов жизни сводится к принятию прошлого со всей его болью. Военная проза искала принятие прошлого на стыке с городской и тоже через память. Именно так происходило примирение с прошлым в романах Юрия Бондарева «Берег и выбор», в которых война, уйдя в далекое прошлое, продолжала определять собой настоящее. Сделав главных героев, бывших фронтовиков, рефлексирующими интеллигентами, в одном романе писатель, в другом художник, Бондарев наделил их склонностью к рефлексии, которая, однако, оставалась вполне советской. Сложнее всего было с принятием прошлого в деревенской прозе, поскольку прошлое не превращалось там в историю. Напротив, деградация русской деревни, ее депопуляция и физическое разрушение становятся в 80-е годы и позже настолько очевидными, что писатели-деревенщики оказываются перед дилеммой. Принятие означает признание собственной ответственности за прошлое. Но именно этого питавшееся национализмом направление признать не могло. Оно искало виновных среди горожан, инородцев, интеллигенции. Сквозной мотив этой прозы, мотив великой утраты, прощания, последнего поклона, отраженный в самих названиях произведений. «Прощение с матерой» и «Последний срок» Распутина, «Последний поклон» Астафьева, «Последняя страда» и «Последний старик деревни» Абрамова. Принятие прошлого означало для деревенской прозы принятие ее гибели. Во всем этом
1: было так много боли, что впору говорить не столько о принятии, сколько о посттравматическом синдроме.
2: Вы слушали первую лекцию цикла, посвященного соцреализму, который в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» читает историк литературы Евгений Добренко. Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Подкаст выходит на радио «Сахаров». Это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
4: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм.
2: Если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о национальной и региональной идентичности. И мне лично этот вопрос кажется очень важным, потому что российское государство занимается в том числе и тем, что пытается стереть украинскую идентичность. И при этом процесс лишения людей национальной идентичности внутри России идет на протяжении уже многих десятилетий, даже веков. Вот как сделать так, чтобы в условной, прекрасной России будущего национальные и региональные идентичности были представлены в полный рост и без ущерба для граждан, которые имеют отношение к тому или иному региону или этносу, мы поговорим с нашими экспертами. Это глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и историк и философ Михаил Немцев. Уважаемые спикеры, здравствуйте.
2: Здравствуйте все.
1: Добрый день.
3: Ну, первый вопрос у меня такой базовый. Вот на ваш взгляд, почему так важно сохранять и национальную, и региональную идентичность?
2: Если я могу начать, я начну с такого большого философского обобщения. Классики философии нас учат, что есть жизнь, а есть благая жизнь или хорошая жизнь. Можно жить, ну, все живут, все, кто родился, живут. Можно жить хорошо или полной, настоящей жизнью. Вот полная настоящая человеческая жизнь подразумевает, что кроме тела у каждого из нас есть еще много чего. То, в чем мы живем, то, с чем мы живем, в чем, что для нас важно. И чем больше таких слоев важного на человеке, больше ответственности, больше масштаб, тем человеческая жизнь лучше. И об этом Пушкин писал, что два чувства равны близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Я думаю, что он имел в виду вот это чувство. И вот разные виды социальной идентичности, региональная идентичность, этническая, конфессиональная для тех, у кого она есть, профессиональная, у тех, кому повезло принадлежать к профессиональному сообществу, национальная, ну и так далее. Я не знаю, какой самый верхний уровень может быть. Мы земляне, да. Вот чем больше таких слоев идентичности, тем у человека больше пространства для жизни. Поэтому людям очень важно помнить, что они не только часть своей семьи, они часть рода, часть местного сообщества, часть городского сообщества, часть какой-то нации, культуры, языка и так далее. Но кто-то превращает это в центр своей идентичности и как вокруг оси начинает наворачивать вокруг нее разные аффекты. Гордость, презрение к другим и так далее. Но я не имею в виду такие случаи более или менее патологические. Я имею в виду совершенно обычный случай, когда люди живут на земле, но кроме них на этой земле еще каким-то образом живут предки, живут будущие поколения, живут те, кто вот с ними вместе здесь решает вопросы жизни и смерти. И если эти все слои, надстройки над повседневной жизнью сохраняются, хорошо жить. Если они разрушаются, человек становится бедным. Поэтому то, о чем вы говорите, это такое преодоление жизненной бедности.
3: Тогда позвольте, я подхвачу. Я могу даже вспомнить свое советское детство, да. У нас были уроки татарского языка, я сейчас не помню, по-моему, буквально один раз в неделю. Этот урок всегда стоял последним в расписании, шестым или седьмым по счету. И когда группа татар шла изучать свой родной язык, русские дети либо шли на гораздо более такое, ну, какое-то приятное, облегченное краеведение, или вообще шли домой. Вот можете себе представить, с каким чувством татары относились к татарскому языку, к учительнице татарского языка, и вот этой вот, я не знаю даже, как выразиться правильно, некой обузе. Кабале, это вот именно так ощущалось. Острейший сейчас вопрос в России, очень болезненный. После того, как в 2017 году в России был принят закон о языках, национальные языки в регионах были переведены в статус факультативных, что, конечно, так или иначе ведет к их гибели. Но еще до того, как это было сделано, в то время еще, когда национальные языки преподавались в обязательном порядке, я знаю лично, по примеру своей родной республики, что изучение национальных языков вызывало огромное противодействие со стороны русских, которые проживают в национальных регионах. Как сделать так, чтобы национальные языки в национальных республиках сохранялись? И здесь, наверное, сразу вот сюда же прицепляется второй вопрос. Чем чревато и чем опасно стирание и уничтожение и национальной, и региональной идентичности?
1: Я бы здесь согласилась с Алексеем Навальным, который перед своей гибелью в тюрьме писал своим друзьям на свободу, в частности, журналисту Сергею Смирнову, о том, что он со временем полевел, как он выразился, и что он вообще не понимает, что плохого, если в регионах, в частности, в национальных республиках будут изучать местные языки, и что плохого, если я буду знать хотя бы 100 слов на чувашском языке, это, наоборот, богатство, и вот я могу, наверное, только с ним в этом контексте согласиться. Стерильное, однообразное общество и вообще планета, мне кажется, это не живая планета. То есть раньше у меня было такое отношение к этому более лояльное, потому что мне казалось, почему русский человек должен учить язык, который ему вроде как и не нужен. Другой вопрос, почему бурят учат русский? Мне кажется, что это логично, если следовать этой логике, которую пытаются продвинуть русские националисты. Но тут ключевой вопрос, мне кажется, не только в преподавании, а в том, что он не используется повсеместно. Потому что сейчас, например, в Бурятии, после, в том числе, мне кажется, нашей деятельности, когда мы стали обращать внимание на то, что буряты воюют сейчас в Украине за русский мир, русский язык, не знаю, собственно, бурятского, в Бурятии сейчас очень большое внимание уделяется как раз бурятскому языку, запущены целые

0: русском, она что, совсем глупая обучительница, сама не видит. И я сказала это на бурятском, ожидая, естественно, что учительница этого не может понять, потому что это вот наш язык, которого никто вокруг особо и не понимает. Ну, естественно, учительница все понимала, она так вежливо улыбнулась. И потом мы наблюдали похожий, помню, пример в республике Коми, когда активист, в частности, языковой активист Алексей Иванов в суде хотел говорить на своем коми языке, и ему судья заявляла, что он устраивает цирк, ему требуется переводчик, и он ей отвечал, что это вам нужен переводчик, потому что я в республике Коми говорю на языке коми. И вот это было очень показательно, что судья, собственно, государственный служащий, называет желание использования собственного языка родного цирком.
1: Александра, тогда позволь, я сразу задам тебе следующий вопрос. Я правильно понимаю, что вот такая вот некая закупоренность и камерность в изучении национального языка только представителями этой конкретной нации – это путь в никуда? Вот по моему мнению, так оно и есть, потому что всегда, да, есть, существует такой тезис, а зачем нам нужен этот язык, и разговаривайте дома. Но люди, которые разговаривают дома, они тоже приходят к вопросу, а зачем нам нужен этот язык, если я выхожу на улицу, и со мной мой русский товарищ Ваня, Петя и Саша никогда не может поддержать беседу. Соответственно, язык не развивается, нет стимула к его изучению.
0: Нет стимула к его изучению, но иногда бывают интересные примеры, как в республике Бурятия, где глава, собственно, республики Алексей Цыденов, этнический бурят, не владеет бурятским языком категорически, а глава парламента Бурятии, то есть народного хурала Владимир Павлов, будучи этнически русским, прекрасно говорит на бурятском языке. И, кстати, первый президент Бурятии после распада Советского Союза Леонид Потапов, он был также этническим русским, который прекрасно говорил на бурятском языке. То есть иногда это фактор не столько этнический, сколько того, где человек вырос, где родился, потому что Владимир Павлов, если не ошибаюсь, он вырос в бурятской среде.
1: Михаил, на ваш взгляд, каким образом можно сохранять национальные языки, и должны ли русские, проживающие вот в национальном регионе, тоже изучать язык, скажем так, титульного этноса?
2: Вы задаете вопрос, который стоит перед миллионами людей во всем мире. Сохранение языков малочисленных народов, а малочисленные народы – это понятие из российского законодательства, я его буду использовать. Сохранение языков малочисленных народов или языков, у которых мало носителей – это вообще одна из сложнейших проблем человечества. Сейчас она стоит на всех континентах, даже в Европе. И хотя это не видно со стороны, но, например, в Германии исчезают диалекты немецкого языка. Поэтому, с одной стороны, есть большой опыт, на который можно оглядываться и опираться. С другой стороны, ну, надо понимать, что это проблема современной цивилизации. Она совершенно не сводится к тому, как построена там языковая политика Российской Федерации в тех или иных регионах. Это фундаментальная проблема современности, и так к ней надо подходить. Вот, это первый момент. Второй, дело не только в том, что зачем нужен язык, если с кем я буду на нем говорить, да? Знание языка может быть престижно. Оно становится престижно, когда, например, существует там искусство на этом языке, когда на этом языке говорят лидеры мнений, влиятельные люди, когда это круто. Вот выйти на улицу и знать, что вы говорите на таком языке, на котором, в общем, здесь мало кто говорит, но многие хотели бы. И это уже вопрос культурной политики, как так сделать. То есть на местах есть языковые активисты, ну, могут быть люди, которые заинтересованы в сохранении своего языка, в его развитии. Это значит, они будут писать песни на этом языке, ставить театральные представления, они будут создавать какие-то свои уникальные продукты, доступ к этим продуктам покупается ценой знания языка, и это круто. Я недавно, совершенно случайно, решил послушать лекции одного профессора из Ижевского государственного университета и обнаружил, что он их читает на удмуртском. А я и не могу услышать. Я обнаружил, что, например, удмуртский язык очень хорошо представлен в Ютубе. И это важно, потому что он доступен становится не только изнутри Российской Федерации, он становится доступен миру. И те, кто тратят время и силы на записи этих роликов, берут друг у друга интервью и так далее, выводят этот язык на какой-то новый уровень существования. Но это всегда небольшое количество.

0: людей. Вот если эти люди находятся, и они готовы заниматься языком, то у языка есть какие-то перспективы. Откуда они берутся, вопрос вообще другой. Откуда берутся люди для, вообще для развития регионов, развития культуры? Да? Второе, у них они сталкиваются с тем, что нет инфраструктуры, учебники не написаны, либо они плохие, нет изданий, которые это, готовы были бы эти произведения публиковать. В школах на них смотрят так, ну, у нас и так много работы, вы пришли еще что-то от нас требовать и так далее. То есть нужна инфраструктура, для этого по-хорошему нужна государственная и региональная политика для поддержки местных инициатив. На самом деле есть языки, в которых мало кто заинтересован, просто мало людей. Несколько тысяч актуальных и потенциальных носителей, вот как им быть? Они могут учить друг друга, но как они выйдут за пределы вот, своей малочисленной группы? Другое дело – это республики, в которых потенциальных и актуальных носителей миллионы. Там в Татарстане живет больше населения, чем в некоторых странах мира, да? Поэтому я думаю, что важнейшим условием является наличие группы энтузиастов, которые будут этим заниматься за свой счет, в свободное время, плохо или хорошо, но будут это делать, привлекать других людей. И нужна какая-то продуманная культурная политика, которая делает знание языка престижным.
1: Ну, то есть необходимо создавать условия для того, чтобы этот язык хотелось изучать,
0: да,
1: всем.
0: Да, для этого на самом деле есть, у людей есть конституционные права. Я думаю, что, может быть, мы до этого дойдем, до простой, но неочевидной мысли. Вообще говоря, государство должно, обязано обеспечивать возможность людям этим заниматься. То есть, как минимум, не мешать. Они реализуют свои права граждан, они занимаются развитием национальной культуры, и государство обязано им как минимум не мешать, но кроме того еще и содействовать. А для этого нужна как раз специальная культурная политика на национальном уровне, на федеральном уровне и на уровне местных общин, муниципалитетов. Тогда вопрос о знании или незнании языка оказывается одним из политических вопросов. Как должна быть устроена внутренняя политика?
2: Но мне кажется, очень важно все равно, тут вопрос немножко в другом, позволю себе развернуть его, вопрос престижа, и мне кажется, должна быть все равно моральная, в том числе, поддержка представителей этнических меньшинств, потому что я неоднократно обсуждала этот вопрос с лидером сердитой Чувашии Семеном Кочкиным, который, к своему стыду, как он признается, не владеет чувашским языком. Почему это произошло? Его не отправили в чувашский класс в детстве, не отправили потому, что, ну вот приедешь ты в Москву, будешь говорить по-чувашски, все решат, что ты глупый. Зачем тебе изучать чувашский? Изучай русский. И для него это очень большая сейчас внутренняя моральная травма.
0: Ну, знаете, Александр, но ведь та же ситуация была перед индейцами или First Nations в Канаде еще 50 лет назад.
2: Да нет, мы не обсуждаем, да, что столицу, это сугубо российская проблема, это мировая проблема,
0: да. О чем и вы сейчас происходит изменение как раз, потому что сейчас вот таких кривых взглядов свысока. И я только, наверное, подброшу мяч в ваши ворота, что, ну, конечно, это вопрос государственной политики, то есть этим-то заниматься нужно специально, и вот в этой самой прекрасной России будущего, про которую вы говорите, да, вполне реально себе представить, что знание языков народов, вот оттуда, откуда ты родом, это будет преимущество, да, это как бы, это будут писать там в резюме: знаю удмуртский, круто.
1: Вот теперь такой вопрос, уважаемые спикеры. Если с национальной идентичностью, которая, да, конечно, выживает в первую очередь именно благодаря языку, все более-менее понятно, то как быть с региональной идентичностью? Вот на ваш взгляд, что это такое? И можете ли вы привести какие-то яркие примеры вот этой самой региональной идентичности? Вот мне лично приходит в голову пресловутая Ингрия, да, это северо-запад России, и люди, которые там живут, они себя называют особым образом представителями вот этой самой Ингрии, и они считают, что это тоже определенная идентичность. Вот на ваш взгляд, насколько это важно?
2: Каждый человек имеет несколько идентичностей. Моя этническая идентичность – это я бурятка, но моя региональная идентичность – это Петербург, где я выросла. Поэтому для меня одинаково было оскорбительно, как я слышала в начале полномасштабного вторжения России в Украину, что все буряты, дикари, какие-то кровожадные, страшные люди, так и когда маятник качнулся немножко в другую сторону, я услышала от некоторых радикальных деколониальных активистов, что в Петербурге живут все расисты. Для меня это было также оскорбительно, потому что у меня было ощущение, что мне пытаются сказать, что моя первая учительница или мои преподаватели в университете, мои одноклассники, что они все расисты. То есть, вот, наверное, это очень важно признавать в себе эти идентичности, не отказываться от них, уважать их и понимать, что региональная идентичность, возможно, играет большую даже где-то роль, чем этническая.
0: Нужно сначала определить, что такое регион. У нас в России многие субъекты федерации, они меньше региона, в котором находятся. То есть, например, Сибирь очень большая. Да, Сибири на самом деле не существует. Есть там две или три Сибири, или четыре, да, ну, смотря как вы будете делить. Я имею в виду, что представление о Сибири людей, которые выросли там на юге Западной Сибири, на Алтае, как я, или тех, кто вырос в Норильске, или кого-то из Забайкалья, из степей, да, это разные Сибири. Но в то же время есть вот большая территория под названием Сибирь, и мы можем говорить о двух или трех типах сибирских идентичностей, которые больше регионов, то есть Алтайский край или Кемеровская область слишком маленькие. Но я бы то же самое мог бы сказать, наверное, про Урал, или про Поволжье, или про юг Сибири, про юг России, или про Дальний Восток. Короче говоря, страна состоит из больших регионов, которые собирают в себя несколько субъектов федерации. Эти субъекты федерации появлялись случайно. Один из любимых примеров, я просто не смогу точную ссылку дать, но вот Николай Петров описывает, как появилась Брянская область. Ну, Брянская область выпилена по территории, где шла ожесточенная антипартизанская борьба. В 1944 году была создана Брянская область. Почему? Вот для того, чтобы координировать усилия по борьбе с антисоветским подпольем в знаменитых Брянских лесах. А теперь существует такой регион. Вот. Или Венкийская автономная область стала областью в составе Красноярского края, да, был референдум, и вот окей, они бы могли проголосовать против, и остался бы там, граница бы прошла по-другому. Короче говоря, границы регионов часто исторически случайны. У них есть своя история очень интересная. И связывать свою идентичность с границами регионов, в общем, ну, это довольно искусственная какая-то операция. Но при этом в течение столетий формировались большие регионы. Урал, Южный Урал, со своей там мифологией какой-то, да? И русский север, то, что называется север, и Поморье, но это не одно и то же. Регионы, которые формировались как ментальные образы, нагруженные эмоциями, символами, такой особой местной гордостью в течение 200 или 300 лет. Я думаю, что прежде всего региональная идентичность связана вот с этими большими территориями. То есть я в первую очередь, наверное, там, могу сказать, что я с Сибири, а во вторую с Алтая. Но этот Алтай, он не сводится к границе Алтайского края. В моем сознании он устроен по-другому. Это такой ментальный регион. Вот. И эти ментальные регионы существуют. Вот на них можно опереться. Вот. То есть у нас есть три уровня власти, там, федеральные, региональные и местные, да, муниципальные власти. Но я знаю, что в 2020 году в Конституции стало написано не так. Но поправки 2020 года нужно все отменять просто разом. На следующий день после того как. Так вот, кроме этих трех уровней, есть еще четвертый уровень, большие регионы. И вот я думаю, что с ними у нас, прежде всего, связь как раз, она вполне очевидная, она довольно сильная. Я не знаю, Байкал, вот Прибайкалье, можно же говорить, да, вот Байкальская Сибирь, как называл Рожанский свой сборник этнографических очерков.
2: Есть издание даже СМИ «Люди Байкала».
0: Вот, ну вот, да, «Люди Байкала» – это же не весь Забайкальский край, да, это не части, ну вот какая-то вот такая большая территория. Отдельно можно обсуждать, где проходят эти ментальные границы, это очень интересно. А вот если на них опираться и за них держаться, то можно себе представить, как формируется региональная идентичность. От этих больших регионов как бы вниз к земле.
2: Я согласна с тем, что регионы формировались зачастую рандомно.
1: С этим я тоже полностью согласна.
2: В зависимости от того, чего хотели в конкретный момент, может быть, советские чиновники. Например, мы знаем прекрасную ситуацию с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, где их объединили по противоположному принципу, или буряты раскиданы по трем субъектам и везде являются меньшинством, то есть в Бурятии нас 30%, а потом буряты также живут в Иркутской области, ранее это был Усть-Ордынский бурятский автономный округ, и в Забайкальском крае Агинский бурятский автономный округ. И с этой точки зрения, может быть, опять же, в будущем необходим будет помимо регионального парламента, потому что границы перекраивать довольно сложная и конфликтогенная процедура, все-таки попробовать создать некий национальный культурный парламент, в Бельгии такое есть, который занимается вопросами языка и культуры конкретного этноса. Например, это такой надпарламент чуть-чуть.
0: Это называется национально-культурная автономия.
1: А перекраивание границ регионов тебе кажется опасным, да? Пересмотр этих границ.
2: Когда я думаю об этом вопросе, я всегда вспоминаю Ингушетию в Северной Осетии и ситуацию с пригородным районом. Недавно мы как раз интервьюировали осетина Валерия Дзуцати и задали ему такой вопрос, как необходимо решить территориальный спор между осетинами и ингушами. И он ответил, что это вопрос на миллион долларов. Если бы я знал ответ, я бы давно стал миллионером, потому что эта ситуация максимально замороженного конфликта, при этом, если ты будешь общаться или с осетином, или с ингушом, то ты услышишь такие реплики довольно оскорбительные в адрес друг друга, то есть это на бытовом уровне проявляется очень сильно. То есть я к тому, что вот по одному этому примеру мы понимаем, насколько это взрывоопасная тема, а если копать дальше, то можно получить большое количество вот этих локальных конфликтов.
1: Ну, мы знаем примеры цивилизованных разводов, допустим, та же самая Чехословакия, да, она совершенно бескровно и очень мирно распалась на Чехию и Словакию, как-то провели эту самую границу, и, в общем-то, сейчас мы видим пример очень такого добрососедского отношения друг к другу. Следующий вопрос, уважаемые спикеры, касается традиций, которые веками уже укоренились в тех или иных национальных регионах, где до сих пор, допустим, практикуется многоженство, где существует шариатский суд, и каждый раз возникает такой клинч между тезисами о том, что, с одной стороны, эти регионы вроде бы выходят из правового поля России, да, противоречат ему, с другой стороны, это тоже часть их национальной идентичности, от которой они отказаться не могут, и, по всей видимости, не должны. Вот как быть здесь, как в прекрасной России будущего, условной, которую мы сейчас обсуждаем, будут решаться вопросы вот такого порядка, когда традиции, исповедуемые на протяжении многих веков, входят в противоречие с, скажем так, общероссийскими традициями или даже российским законодательством?
0: А они входят в противоречие не с общероссийским законодательством, они входят в противоречие с российскими международными обязательствами как члена ООН. Существует концепция прав человека. Да? Универсальная декларация прав человека – один из основных документов Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными договорами и декларациями о правах человека написана вот вторая, кажется, глава Конституции России «Гарантия основных прав и свобод человека». Да? Есть концепция прав человека. Она универсальна. Она не может быть пересмотрено в соответствии с тем, что здесь, вот знаете, у нас вот мы немного другие люди, у нас это все должно происходить по-другому. Нет. Права человека, я думаю, я совершенно убежден, что права человека являются фундаментальной основой современного конституционализма. В прекрасной России будущего должна быть, конечно, заново принята конституция, но ее основой являются права человека, в том числе там равенство всех перед законом, право на свободу и так далее. И если национальные традиции вот не требуют отказа от этого, от второй главы Конституции России, то, ну, как сказать, ну, они могут существовать. Если речь идет о каких-то поправках, то надо смотреть, в чьих интересах эти поправки. И чаще всего эти поправки к правам человека в Российской Федерации – это воля, ну, какой-то группы лиц. Да? Вот если речь идет о многоженстве, то, видимо, эта группа лиц представляет из себя влиятельных мужчин, которые хотят иметь по нескольку жен, желательно помладше, и выдавать друг за друга своих дочерей, чтобы крепить свое, значит, мужское братство. вступая в браки и укрепляя родовую власть. Ну и, соответственно, если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы. Я думаю, что вот это вот предел, дальше которого государство не должно переходить. Опять же, это не только российская ведь проблема. На других континентах страшная проблема – это женское обрезание. Ну, в России теперь тоже, да, есть такая традиция. Вот. Производить обрезание несовершеннолетних девочек, потому что веками, вот, и так далее. Ну, и вот как вы к этому относитесь? Ответ такой, к этому отношению может быть только очень плохим. Если вы всерьез относитесь к Международной декларации прав человека, то эти обычаи должны быть подавлены или изжиты. Или там как-то трансформированы в какую-то символическую форму. Не в виде там, не знаю, хирургического насильственного вмешательства, а в какое-то символическое действие равноценное. Что, кстати, происходило на протяжении веков, потому что никогда эти традиции не были каким-то железобетонным стандартом.
1: Ну, насчет обрезания я, конечно, с вами полностью согласна. И, в принципе, такой нормы ее нет в том же самом Коране. Это какие-то, я не знаю, определенные специфические толкования позволили, в принципе, вот такой чудовищной вещи появиться на свет и практиковаться.
0: Ну, это пример, да?
1: Да, ну, допустим, пример, то же самое многоженство.
0: Очевидное.
1: Да, оно прописано в Коране. И тут мы вступаем уже на очень такое опасное поле уже вопросов, связанных с религией. Ну, то есть, допустим, есть регионы, где широко исповедуют ислам, да, где это, ну, скажем так, главная религия вот на этой территории. И если, допустим, там прописано, что человек может иметь до 4 жен, они живут согласно Корану. Это была такая норма, скажем так, средневекового уклада. Ну, и сейчас это совершенно не обязательно, что там речь идет о какой-то педофилии, уверяю вас. И от того, что ты им будешь говорить про права человека, про конституционные какие-то нормы, я не знаю, приведет ли это к взаимопониманию и гармонии, скажем так, между этим регионом и опять-таки федеральным центром.
0: Я не говорю о педофилии, но я знаю, что правозащитники вот здесь в Европе работают над вывозом девочек из некоторых регионов, где их принуждают к браку, ссылаясь в том числе на традиции и так далее, и с риском для жизни бегут. И для меня вот эта проблема, понимаете? Вот проблема в том, что, возможно, такого рода вещи. А, конечно, ссылки на почтенный религиозный текст, ну, они заслуживают уважения, но практика-то такая, что права каких-то групп населения оказываются жестко нарушены.
2: Да, права оказываются жестко нарушенными, но тут вопрос в чем, чтобы не получилось так, что это выглядит как попытка войти в кирзовых сапогах в чужой монастырь, в данном случае в мечеть, да? Почему?
0: Ну,
2: потому
0: это
2: что я могу сказать, что я занималась Северным Кавказом продолжительное время, и тоже, когда я начала им заниматься, у меня было весьма однобокое где-то и критическое представление. И я писала довольно критический материал о многоженстве и столкнулась с очень негативной реакцией чеченцев этнических, которые выступают против, например, действующего режима в Чечне, живут в Европе, но им как раз не понравилось, что ты пытаешься задеть их основы. Они говорили, что во время чеченских войн у нас погибло очень много мужчин, и, соответственно, для нас это в том числе была необходимость. Зачем вы вообще влезаете в наши внутренние уклады? И на это было сложно что-либо возразить. Поэтому, когда я услышала ваш спич, у меня была реакция такая, что спич логичный, но я четко перед собой представила своих оппонентов из числа чеченцев, критикующих действующий режим сейчас в Чечне, которые категорически с этим не согласятся.
0: Слушайте, ну это очень серьезный конфликт, действительно. Но речь тогда должна идти о поправках к Семейному кодексу, к законам о наследовании, да? К тому, что какая-то группа населения по религиозному признаку получает какие-то особые исключительные права и обязанности. Не только права, но и обязанности. Например, для девочек это обязанность вступать в брак, становиться там третьей, четвертой женой. А дальше, у нас есть принцип равенства всех перед законом? Должны ему следовать? Вроде бы должны. У нас как бы законодательство, федеральное законодательство применяется на всей территории Российской Федерации. Если не на всей, то тогда документы, выданные в одном регионе, не будут действовать в другом регионе. А они же, наверное, не хотят, чтобы вот вступить в брак, знаете, и всю жизнь просидеть у себя там внутри региона. Может быть, они захотят уехать со своей там семьей куда-нибудь в Санкт-Петербург, потому что там Эрмитаж и вообще там здорово. И тут же вылезут вот эти вот проблемы, потому что это у них там в регионе шариатский суд авторитетен, но в Санкт-Петербурге уже нет шариатского суда. И как они будут тогда решать юридические вопросы, связанные, ну вот, например, там с наследием одной из умерших жен? Ну, так вот, условно говоря, да?
2: И здесь мы пришли плавно к теме федерации.
1: Мы здесь тогда подходим к вопросу вообще целесообразности совместного сосуществования этих регионов. Вот если эти противоречия настолько сильны и неразрешимы, и так или иначе все равно мы приходим к тому, что федеральный центр будет диктовать этому региону, как ему жить, и будет вынуждать его отказываться от тех или иных традиций, встает вопрос, нужно ли жить вместе. Вот, может быть, есть случаи, когда, может быть, и не нужно.
2: Нет, и вот просто Михаил начал говорить о том, как может в одном регионе быть один закон, в другом другой, но, опять же, если мы возьмем пример Соединенных Штатов Америки, которая является федерацией, то там действительно в одном штате запрещены аборты, в другом нет, в одном штате разрешены определенные виды наркотиков, в другом нет. То есть это как раз федеративное сосуществование, и здесь оно не может быть монолитным.
0: Но речь же идет о брачном законодательстве. Вы, вступив в брак в одном штате, переезжая в другой, не должны еще раз вступать в брак или разводиться. Да. Есть законы, которые действительно имеют локальное действие. Ну, например, языковые законы.
1: Но почему? Есть, допустим же, штаты, которые признают однополые браки, а есть штаты, которые не признают однополые браки. И тем не менее, и то, и другое – это Соединенные Штаты Америки.
0: Есть разница. Одни заключают браки, а другие не заключают такие браки. Но если семья, состоящая в однополом партнерстве, переезжает в другой штат, они сохраняют же все свои права брачного состояния. И вот это действительно важный вопрос, важная проблема, ну, такая не высосанная из пальца, но я думаю, что вот права человека, то есть равенство всех перед вторым разделом Конституции России, это такой краеугольный камень существования федерации.
2: Просто ровно то, о чем вы сейчас говорите, мне напомнило, был такой интернет-конфликт, выразимся так, когда я записала несколько монологов, опять же, чеченок, среди них была Зара Муртазалиева, бывшая политзаключенная, Майнат Курбанова, журналистка, правозащитница Таус Серганова, и они рассказывали о том, что, по их мнению, Кавказ сегодня превратился в хайп, образ женщины, которая описывается везде, он не соответствует полностью действительности, потому что семьи разные, они в качестве примеров приводили свои семьи. В итоге они столкнулись с очень жесткой реакцией со стороны московских и петербургских активистов, которые им сказали, что они обесценивают проблему положения женщин на Северном Кавказе. Чеченки стали отвечать о том, почему это мы, чеченки, не можем говорить о Чечне, а вы, значит, из Москвы и Петербурга рассуждаете о Чечне. И это привело все к тому, что люди друг друга поблокировали и больше не общались между собой. Хороший ли это выход из ситуации? Мне кажется, нет. Но, опять же, если возвращаться к вопросу Фариды, вот тогда в чем смысл совместного существования при настолько больших противоречиях?
1: Ну, на самом деле, вот эта дискуссия, да, которая развернулась у нас сейчас, вот даже по конкретному вопросу, она говорит о том, насколько это сложная и большая проблема, и насколько еще долгий и тернистый путь нужно проделать с какими-то взаимными компромиссами, слушая друг друга, уважая друг друга для того, чтобы действительно прийти к какому-то, ну, лучшему решению. Если мы действительно хотим сохранить страну в существующих границах и сделать ее настоящей федерацией. Существуют большие, конечно, опасения по поводу того, что при переустройстве, переформатировании России будут происходить межнациональные, межконфессиональные конфликты. И мы знаем, что действительно таких примеров в истории много. Из самых свежих мы можем вспомнить и югославские войны, да, когда распалась Югославия, и те конфликты, в том числе и с кровопролитиями, которые происходили на территории бывшего СССР, в союзных республиках бывших. Как избежать вот такого кровавого, трагического сценария, можно ли это переустройство, переформатирование провести мирно, бескровно, бархатно?
0: Тут, понимаете, есть такая проблема. Люди, которые говорят вот о будущем России, уехавшие из России, они очень часто не готовы обсуждать два вопроса, которые в этот момент будут иметь фундаментальную важность. Это экономика новых регионов и это безопасность. Кто контролирует военные части на территории региона, с кем они вместе? У нас очень много вот народ готов дискутировать об идентичности, о национальных символах, о границе, о национальных языках. Но встает вопрос, а если у вас какое-то количество населения на территории, это пенсионеры, то как так сделать, чтобы в процессе этого переформатирования пенсии выплачивались? И если у вас, например, на территории расположены военные объекты стратегического значения, ядерные боеголовки, склады, там, порты всяких океанских подводных лодок, что с ними будет? Кто там будет сидеть и так далее? И сразу скажу, что, на мой взгляд, есть большая опасность в России, что если вот это вот переформатирование начнется, то у нас есть как бы ряд кандидатов его возглавить. Это люди типа Пригожина. Это не будут, знаете, демократы, это будут полевые командиры. Ну вот то, что произошло в Югославии, например, или в Косово, да, или в ряде африканских стран, где процессом демократизации управляли люди, ну, которые до этого, ну, скажем так, зарекомендовали себя очень неоднозначно. Вот. У нас сейчас в России из-за вот этой идущей войны будет какое-то количество людей со связями, со знакомством и, в общем, внутренне готовых применять любые силовые методы. Как с ними себя вести? Вот это вопрос. И вот эти две большие фундаментальные проблемы – безопасность и экономика. Вот на них должен быть какой-то ответ, прежде чем мы беремся обсуждать там будущее страны вообще. Я не хочу сказать, что он у меня есть. Я просто призываю думать об этом. О пенсиях, о дорогах, об арсеналах городских гарнизонах, о боеголовках, о том, кто, какие войска стоят на границе, чьи войска стоят на границе, да, и чьи приказы они слушают. Это, вот это очень сложно. Я не вижу особенных дискуссий об этом. Вот о региональных идентичностях много дискуссий. Да, кто-то рисует флаги будущих независимых государств. Вот. У вас через эти будущие независимые государства проходят железные дороги. А железную дорогу заблокировать – дело нескольких часов. Значит, если какие-то люди их заблокируют, что вы с ними будете делать? А ведь вот это в тот момент, это будет самое важное. Сначала у нас должен быть какой-то проект будущего, где будет, ну, хотя бы какой-то проект экономического будущего и будущего, связанного с тем, что называется безопасность. Армия, полиция, силовые ведомства и так далее. Вот это вопросы. А то, что вы спрашиваете, это как бы это потом уже в процессе можно будет как-то их ставить, там, бархатный или не бархатный. То есть, как решать конфликты, которые начнут вылезать. Кстати, вот вы сейчас говорили про границы. Границы, вообще говоря, это условность. И не факт, что вообще их нужно пересматривать. Ну, потому что, как только вы пересматриваете одну пограничную ситуацию, сразу же возникают недовольные, которые хотят вернуть все обратно. Вот. И тут еще какой-нибудь конфликт вылезает. Зачем? Давайте посмотрим на Африку, например. Да, вот в Африке же было там 30 лет колониальных войн, потому что границы африканских государств нарезали люди. В этих границах совершенно лично никак не заинтересованы, они там даже не жили. И теперь в Африке существуют государства, в которых там 16 национальных языков, как в Зимбабве, да, в которых там есть сложные региональные парламенты, сложные региональные отношения. Но они ведь в основном не воюют между собой за границу. Они как-то решили, что мы так и будем жить. Ну да, границы неправильные. Но вот они у нас такие. Но если мы их сейчас начнем пересматривать, это еще на 15 лет стрельбы. Мы хотим жить в мире, развиваться, там, богатеть и так далее.
2: Я согласна полностью с Михаилом, потому что тоже видим много карт будущих независимых государств, где были представлены в том числе Соединенные Штаты Сибири, написано через Е, Соединенные Штаты Сибири. И, конечно, тут всегда встает вопрос, когда ты дискутируешь с каким-либо сепаратистом, в частности, у меня была дискуссия с Русланом Габасовым, когда я его спросила, чем плох референдум. Да, народы имеют право на самоопределение, давай будет проведен референдум с привлечением международных наблюдателей и узнаем, хотят ли жители Башкортостана жить в независимом государстве. На что он мне ответил, ну ты же знаешь, что эти ватники никогда не проголосуют за независимость. И, в общем-то, тут у меня был вопрос, а кто тогда должен решать за жителей тех или иных республик. Потому что я все-таки стою на том, что будущее, например, Республики Бурятия должны определять жители Республики Бурятия. И это не зависит от их этнического происхождения. Это очень важно. Потому что, когда я слышу все эти дискуссии, это все потомки колонизаторов. Во-первых, колонизация была несколько столетий назад. Это нужно об этом говорить, нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но при этом, например, полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие определенного количества бурят в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм. И далее за этим нужно признать, что среди тех, кто сегодня живет в Бурятии, условно русского населения, это не только потомки колонизаторов, это потомки и поляков, и литовцев, и украинцев, которых туда сослали, и которые не сильно мечтали там жить, их дедушки, прадедушки и прабабушки. То есть вот этот момент тоже всегда нужно, мне кажется, на него обращать внимание. И еще меня поражают, опять же, те, кто живет где-нибудь в Сан-Франциско или в Берлине уже получил там немецкое гражданство, отказавшись от российского, и когда они говорят о том, что Бурятия должна быть независимой, и когда ты их спрашиваешь, готов ли конкретно ты возглавить Бурятию в период транзита, взять ответственность на себя за этот миллион человек, они, как правило, отвечают: нет, моя профессия, там, не знаю, блогера, журналиста, я должен критиковать ту власть, которая будет, а сам я, соответственно, не готов становиться во главе всего этого. Но при этом некоторые, например, требуют этого от меня, хотя и когда я говорю о том, что я не готова взять на себя ответственность за этот миллион человек, за то, как они будут дальше выстраивать свою жизнь, а тебе, значит, говорят, что ты пытаешься сохранить империю 2.0, хотя ты говоришь о том, что должен быть процесс федерализации, при федерализации может быть проведен референдум при желании, и, соответственно, если кто-то хочет жить независимо, почему нет? Например, в Конституции Дании прописано даже, что Гренландия в любой момент может объявить свою независимость. Но Гренландия этого не делает, потому что им выгодно находиться в составе Датского королевства. То есть мы должны сделать так, чтобы этим регионам было выгоднее находиться в России, нежели чем быть независимыми. А пока Российская Федерация, мне кажется, учитывая, что мы все увязли в этой агрессивной войне против Украины, с этим не очень хорошо справляется, мягко говоря.
1: Михаил, Александр, у нас теме федерализации будет посвящен отдельный эфир. Я думаю, что самый логичный ответ на ваш вопрос, какой должна быть истинная федерация и правильная федерализация, звучит так. Она должна учитывать как раз права и особенности и национальной идентичности, и региональной идентичности всех групп россиян. Вот это, наверное, какой-то такой логичный вывод из нашего разговора. Уважаемые спикеры, я вас благодарю за очень интересную дискуссию, и я хочу надеяться, что все, о чем мы сейчас говорили, так или иначе пригодится нам в будущем, когда, наконец, начнется строительство вот этой самой новой России будущего, о которой мы так много говорим, которую мы так хотим. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к ней. Сегодня гостями были глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова и историк и философ Михаил Немцев. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!